0: информации «Погода Бай» в Бресте сегодня дождливо и 20 тепла. Зонт понадобится и в Витебске. Здесь плюс 24. В Гомеле тоже 24 тепла. В Гродно дождь и плюс 21. В Могилеве дождь и плюс 23. В Минске сегодня днем плюс 22 и небольшой дождь.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: По информации «Погода.бай», в Бресте сегодня дождливо и 20 тепла. Зонт понадобится и в Витебске. Здесь плюс 24. В Гомеле тоже 24 тепла. В Гродно дождь и плюс 21. В Могилеве дождь и плюс 23. В Минске сегодня днем плюс 22 и небольшой дождь.
1: Хит за хитом. Весь день.

информации «Погода.бай» в Бресте сегодня дождливо и 20 тепла. Зонт понадобится и в Витебске. Здесь плюс 24. В Гомеле тоже 24 тепла. В Гродно дождь и плюс 21. В Могилеве дождь и плюс 23. В Минске сегодня днем плюс 22 и небольшой дождь.

0: Кондитерская фабрика «Красный пищевик».
1: Добро пожаловать к нам на фабрику. Я Звездный Джойц. И каждый день здесь начинается одинаково. Кто-то скажет рутина, но для нас она такая сладкая. Здесь рождается наша драже Джойц. Это место, где ожидание превращается в яркие эмоции. Молочный шоколад, йогуртовая глазурь. Все, что вы так любите. Джойцы, настроение

0: Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте belgazprombank.by и по номеру 120. А вот курсы Национального банка на сегодня. Евро 3.31, доллар 2.89, 100 российских рублей 3 рубля и 69 копеек. И в завершении выпуска, доходы населения Минска в прошлом году составили 54 миллиарда рублей. Об этом рассказали в главном статуправлении столицы. Больше всего 70% пришлось на оплату труда. На доходы от предпринимательской деятельности больше 7%. Вообще, по данным Национального статистического комитета, средний душевой доход в Беларуси в минувшем году превысил 1600 рублей в месяц. Это пока все новости. Через несколько секунд о погоде.
1: Партнер новостей – Брестский мясокомбинат.
2: Брестский мясокомбинат в шестой раз стал лауреатом конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества за 2025 год, чем подтвердил свой статус, постоянный уровень качества и расширение ассортимента продукции. Брестский мясокомбинат благодарит правительство Республики Беларусь за высокую оценку своей деятельности.
0: По информации Погода.бай, сегодня днем в Бресте плюс 23 и без существенных осадков. В Витебске и Могилеве 24 тепла, обещает дождь и грозу. В Гродно плюс 22, здесь тоже понадобится зонт. В Гомеле сегодня будет дождь и до 27 тепла. В Минске сегодня днем 23 градуса тепла, дождь, возможно, гроза. На этом пока все. Меня зовут Дмитрий Скороходов. На шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
2: Хит за хитом. Весь день.

Генетической недостаточности. Повышает тонус вен Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Флекфарм». Беларусь.

0: Прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Это была реклама.

0: для детей старше 16 лет.
1: О трех признаках идеального партнера мы сейчас поговорим. Как определить, что ваша вторая половинка, ну, на 100% вам подходит? Вот сейчас узнаете.
2: Да, о трех таких рассказали психологи. И вот первый пункт – это эмоциональная безопасность.
1: Это что значит?
2: С партнером можно быть уязвимым и открыто говорить о своих страхах.
1: Уязвимым, открыто. Я боюсь тебя.
2: Да.
1: Не бойся, я больше не буду смывать макияж.
2: Так, да, да, да, из этого разряда.
3: Слушай, нет, ну а мало ли там, я боюсь потолстеть, я боюсь постареть, я боюсь там еще что-то.
1: Не бойся.
3: Что? Не бойся. Любящий мужчина должен сказать, я буду любить тебя любую.

0: Вот. Так. Ладно, понятно. Значит, страх – это самое…
1: Безопасность. Да, эмоциональная безопасность. Второй пункт – личностный рост. Партнер должен поддерживать ваши стремления. Если вы говорите «хочу заняться керамикой», он должен говорить вот, «давай, вот. Класс!»
0: И я про то же. Вот сейчас идет чемпионат мира по футболу. Ну. «Хочу посмотреть ночью матч». Ну, такая трансляция. Mm-hmm. Вот вместо того, чтобы сказать «давай, я рядом с тобой, вот чипсы, пожалуйста, mm-hmm. вот пиццу заказали, вот, нет же». Что ты шумишь? Выключай телевизор, спать пора и тому подобное. И еще лучше взять, переключить во время какого-то серьезного момента на любимый сериальчик.
1: Удар под дых.
0: Послушай, где поддержание личностных интересов?
2: Я тоже возмущена каждый раз, когда приглашаю мужа сходить со мной на распродажи, оплатить эти все мои покупочки. Чего это он какой-то недовольный по ощущениям?
0: А потому что он у тебя любит покупать новые коллекции, а не на распродажах.
2: А, ну тоже правильно, извините.
1: Итак, пункт номер 3. Безопасные конфликты. Ссоры в здоровой паре должны восприниматься нормально и не вызывать страха разрушения отношений.
0: Вот. То есть, понимаешь, когда вот... Ну, начинается у нас, у мужчин с вами, с вторым половиной конфликт.
1: Ага.
0: Вот я не знаю, я не видел ни одного мужчины, который бы чувствовал себя в безопасности. Каждый затылок прикрывает, голову немножечко вжимает, понимаешь? Глаза прищуривает, как будто сейчас леща получит. Не должно этого быть. Конфликт должен быть безопасный. Поругались, я должен понимать, что сковородка в затылок не прилетит. Понимаешь, когда я разберусь, скажу, все, хватит, достало.
2: Поэтому, Сафронов, есть безопасное место для конфликта. Вот на кухне нельзя, понимаешь, там все опасно, да? За что ни возьмись. Поэтому лучше всего ругаться в постели.
0: Слушай, Летова, ну, в последний раз... Когда ты душила его зарядным проводом от телефона, который лежал на прикроватном столике.
1: Да, и подушка, может, стать орудием.

0: Кондиционеры MDV.
1: Если хотите освежиться, то пора определиться. Вы купите, например, MDV кондиционер. Кондиционеры MDV не подводят, не простужают и не пересушивают воздух. MDV для тех, кто не любит кондиционеры или уже любит MDV.
2: Это радио Юнистар.

0: детей старше 16 лет.
1: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, как убедить кого угодно в чем угодно и почему лучше не ходить в спортзал со своей второй половинкой.
1: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
3: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
4: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
5: Только в июле в гипермаркете Билд скидки на обои и рулонные шторы 20%. Ждем по адресу: гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт buildshop.by. Телефон 599 69 69.
6: Эос. Ортопедические матрасы Эос в интернет-магазине eos.by.

0: для детей старше 16 лет.
1: Спойлер! Остановить спойлер может каждый. Название фильма. Как только понимаете, что же так подробно описывает Сафронов, отправляйте нам в Телеграм. 29-610-9950. Кто будет быстрее остальных, тому и достанется подарок от фармацевтического предприятия Лекфарм. Стильный, полезный пауэрбанк.
2: Ну, давайте. Давайте начинать, друзья мои. Поехали. Итак, начало фильма громко ревет. Музыка, рок-музыка. Мы видим проезжающую электричку. Все как будто бы снимается с любительской камеры. Камера постепенно отъезжает, и мы видим на переднем плане малого человека, барабанящего в барабаны, барабанщика, и мужчину, который играет на гитаре. Он в шортах и красной кофте. Рядом стоит кто-то в костюме зеленого дракончика. Он просто стоит, ничего не делает. Мы видим опять крупный план барабанщика, видим гитариста. Они поют какую-то панк-рок-песню. И мы дальше видим, как девушка снимает в зеленой куртке, снимает их на любительскую камеру.
1: Все. Все, у нас есть уже правильный ответ.
2: Итак.
1: Знаешь, какой самый популярный неправильный ответ? Почти все написали «одержимость». А это неправильно. Ну, еще звук металла, рок-н-ролльчик, малыш на драйве, батя и многое другое.
2: Ну, понятно. Можно, кстати, было перепутать по началу описания с «одержимостью», но исключительно

0: за барабанов, конечно, хотя поезда там никакого нету. Но правильный ответ – это современная панк-философская притча, я так ее называю. Под названием «Здесь был Юра» с Константином Хабенским в главной роли. Фильм о современном обществе, его надломе и о том, что по-настоящему ценно и важно в современной жизни нашей с вами. И если вы не смотрели, то обязательно посмотрите прекрасное, очень хорошее кино. А кто был первым?
1: А победителем становится наш слушатель, последние цифры номера которого 7699.

0: Кондитерская фабрика «Красный пищевик».
1: Добро пожаловать к нам на фабрику! Я Звездный Джойц, и каждый день здесь начинается одинаково. Кто-то скажет «рутина», но для нас она такая сладкая. Здесь рождается наша драже Джойцы. Это место, где ожидание превращается в яркие эмоции. Молочный шоколад, йогуртовая глазурь – все, что вы так любите. Джойцы, настроение на максимум!
2: Шоу «Зарядная станция» в отпуске. Пока в эфире лучшие моменты года. Самые яркие шутки и хиты для вашего энергичного утра. А уже 10 августа новый сезон, новое настроение.

0: Реклама.
1: Уборка без усилий. Легкий вес, высокая мощность. В электросиле в июле вертикальный моющий пылесос Dreamy H12GT с высокотемпературной самоочисткой за 1296 рублей либо с платежом 72 рубля в месяц на 18 месяцев. Кредит 0,0001% годовых предоставляется банком-партнером. Подробности в магазинах «Электросила» и на сайте «Силовой», а также по телефону 7677.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: ЭОС, ЭОС, ЭОС. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
4: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская 8.
5: В Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Смачная вечера. З котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
6: Это была реклама.
8: Вы слушаете

Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Бриллиантовые комплименты от «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 31 июля. Настоящие бриллианты в подарок.

Доброе утро, с новостями Дмитрий Скороходов. Делегация арабского парламента во главе с его председателем прибыла с официальным визитом в Беларусь. Об этом сообщает СБ «Беларусь сегодня». Вместе с руководителем структуры в Беларусь прилетели парламентарии из Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Ливии и Иордании. Их визит продлится несколько дней. Заявлено, что в Минске они подпишут меморандум о взаимопонимании для долгосрочного партнерства нашей страны и арабского мира. МЧС и СВОД проводят профилактические рейды в местах отдыха, а еще учить детей плавать. Как пишет Ньюсбай, занятия проходят на базе оздоровительных лагерей. В программе теоретическая и практические части. Помимо обучения плаванию, спасатели обучают детей действиям в нижнем.

штатных ситуациях на воде, рассказывает о причинах несчастных случаев и правилах безопасности. А вот печальная статистика такая. С начала купального сезона утонуло больше 70 человек, в том числе 6 детей. Ученые выяснили, что ДНК матери сохраняется в головном мозге ребенка десятилетиями. Результат опубликовал журнал Life Science, пишет ОНТ Бай. Правда, исследователи смотрели на образцы детей с тяжелой формой эпилепсии. Оказалось, что у 70% из них есть клетки с ДНК матери, причем обнаружилась связь с порядком рождения. У первенцев материнские клетки в мозге находили чаще. К новостям компании. Победителей бизнес-конкурса «Человек-дело-2026» назвали в Минске. В нем уже 31 год подряд отвечает 12 представителей бизнеса. И впервые за всю историю конкурса большинство лауреатов – женщины. В числе победителей – директора компании «Color Express» Юлия Дубовская, Бел Каролин Татьяна Ващенкова, генеральный директор группы компаний «Асто» Анна Ястребова, создатель торгового центра «Метрополь», основатель бренда «Итейра», клиники эстетической медицины и салона красоты «Итейра» Ирина Терещенко и другие. А вот курсы Национального банка на сегодня. Евро – 3 рубля 31 копейка, доллар – 2 рубля 89 копеек, 100 российских рублей – 3 рубля 69 копеек. И в завершении выпуска «Музыкальные субботы» в верхнем городе Минска продлятся до сентября, пишет Ньюсбай. В прошедшие выходные еще продолжался проект «Джазовые вечера у ратуши», а уже со следующей субботы начнется классика у ратуши. А уже 19 июля на площадке у Дворца спорта в 18.00 начнется киновечер под открытым небом. Это пока все новости, через несколько секунд о погоде. По информации «Погода Бай», сегодня днем в Бресте плюс 23 и без существенных осадков. В Витебске и Могилеве 24 тепла, обещает дождь и грозу. В Гродно плюс 22, здесь тоже понадобится зонт. В Гомеле сегодня будет дождь и до 27 тепла. В Минске сегодня днем 23 градуса.

0: На шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Хит за хитом. Весь день.

0: А мы сейчас немножечко о динозаврах поговорим.
1: Да, вот почему у динозавров крошечные лапки, рассказали британские ученые. Оказывается, что размер передних конечностей объясняется эволюционной сменой стратегии охоты. Угу. И, в общем, в какой-то момент охота с помощью когтей и лапок стала вообще неэффективной, из-за чего хищники перешли как бы на мощные челюсти. Угу. И вот лапки, они уменьшились, потому что они были уже не нужны.
0: Ну, получается, если чем-то не пользуешься, оно уменьшается. Вот представляете,
1: ну, да,
0: друзья мои, мы сейчас вот об этом рассказываем.
2: Встретим такого человечка.
0: Встретим человека, который не пользуется своими конечностями, которым все поуменьшалось.
2: Ой, а у вас, ну, у динозавров понятно, у вас чего такие ручки маленькие, а?
0: Маленькие?
2: Ну, что это за маленькие ручки?
0: Ничего в них не беру.
2: О, ничего не беру. А пальчики вот эти маленькие такие на этих ручках такие.
0: А я пользуюсь голосовым набором.
2: О, а что, ничего не печатаешь, да? Ладно, слушайте. А глазки почему такие маленькие?
0: А я на любимую не смотрю.
2: О, это плохо, я говорила, смотри. А ушки что такие маленькие?
0: Взрослых не слушаю.
2: А ножки, боже, какие маленькие ножки. Что это?
0: 10 тысяч шагов не нахожу.
2: А головка? Головка что маленькая-то такая?
0: Не играл в футбол головой.
2: Ой, ну я смотрю, у вас вообще, ну все такое маленькое, даже не разглядеть.
0: Смотри, какой большой живот.

0: партнер шоу «Маяк». Сеть магазинов низких цен.
1: Лето на максимум, цены на минимум в «Маяке». Филе цыплят бройлеров «Ганна» охлажденная 13 рублей 59 копеек за 1 килограмм. Бумага туалетная «Вейро» 8 рублей 99 копеек за 24 рулона. «Маяк», мы снижаем цены. Предложение действительно с 20 июля по 2 августа. Подробности на сайте «Маяк.Бел» и по телефону 29 144 70 00.
2: «Юнистар» – хит за хитом.

0: Привет, меня зовут Валентин Середа. Вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. С ним мы сможем снимать любые детали издалека без потери качества, ведь у него ультраширокий объектив и два телеобъектива с трехкратным и пятикратным зумом. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
1: Реклама.
2: Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай премиальную модель 2026 года. 4K QNED телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией Mini LED со скидкой и оплатой частями на 20%.

0: лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: В день рождения сети Мила можно все. С 16 по 22 июля кэшбэк 40% на декоративную косметику и парфюмерию. Кэшбэк начисляется на неакционные товары. Отмечаем праздник вместе. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
0: Желание загадай и играй на то лото бай. Телефон 017-329-2129.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
9: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
10: Партнер – стоматология Стомика.
11: Бабушка! Откуда у тебя такие зубы?
12: Стомика.
13: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
14: 7734. Улыбайтесь, люди, шире.

0: для детей старше 16 лет.
1: Рубрика «Я никогда не». Давайте еще раз повторим, что мы сегодня спрашивали.
2: Ну вот я сегодня уточняла, залетали ли к вам когда-нибудь в квартиру в дом птицы?
3: Почему?
2: Через окно.
3: Да. Ой, у Вики никогда, и вот очень много слушателей написали истории про летучих мышей, представляете? О. Вот пишет нам Инна, ночью в спальне, мы с мужем из спальни вылетали, только пятки сверкали, на кухне сидели, думали, что делать. Муж пошел с банкой в спальню, она на шторах сидит, скинул ее в банку, пофоткались и выпустили. Страшненькие они, конечно.
1: Я думал, наверное, муж пошел с банкой в спальню, говорит, огурцы соленые.

А теперь о погоде на выходные. Грильфест в Евроопт принесет резкое потепление в районе мангалов. С 20 июля по 2 августа шашлык из свинины в майонезе полуфабрикат всего 13 рублей 99 копеек.

0: эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски просьба остановиться на куфар путешествия.
2: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
3: Новичок.
2: В смысле?
3: Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
2: Почему ты раньше молчала?
4: Все для школы и творчества в 3 цены.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Меня зовут Виктор Степанович, я юрист. Чем сложнее ситуация, тем ценнее возможность быстро разобраться в ней. Для этого у меня есть ИИ-помощник «Нормативка.бай». ИИ-помощник «Нормативка.бай». Быстро, четко, надежно.
5: Это была реклама.
7: Доброе утро, с новостями Дмитрий Скороходов. Делегация арабского парламента во главе с его председателем прибыла с официальным визитом в Беларусь. Об этом сообщает СБ «Беларусь сегодня». МЧС и СВОД проводят профилактические рейды в местах отдыха, а еще учат детей плавать. Как пишет Ньюсбай, занятия проходят на базе оздоровительных лагерей. Ученые выяснили, что ДНК матери сохраняется в головном мозге ребенка десятилетиями. Результаты опубликовал журнал Life Science, пишет Энтебай. Правда, исследователи смотрели на образцы детей с тяжелой формой эпилепсии. Музыкальная суббота в верхнем городе Минска продолжится до сентября, пишет Ньюсбай. Со следующей субботы начнется проект «Классика у ратуши». Это пока все новости, через несколько секунд о погоде.
8: Партнер новостей – открытое акционерное общество. Ждем вас по адресу. Минск, Бехтерева, 10. Без выходных с 8 утра до 8 вечера. Белпромимпекс – ваш надежный партнер в мире гидравлики.
7: По информации «Погода.бай», сегодня днем в Бресте плюс 23 и без существенных осадков. В Витебске и Могилеве 24 тепла, обещает дождь и грозу. В Гродно плюс 22, здесь тоже понадобится зонт. В Гомеле сегодня будет дождь и до 27 тепла. В Минске сегодня днем 23 градуса тепла, дождь, возможно, гроза. На этом пока все. Меня зовут Дмитрий Скороходов. На шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
8: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Медея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram Климат Стор.
5: А дальше мировой хит.
8: Партнер компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам!

0: для детей старше 16 лет.
1: Послушайте, какая интересная новость. Ученые изучили березовую смолу доисторическую и нашли в ней отпечатки зубов. И анализ ДНК показал, что ее жевала юная девушка с каштановыми волосами и карими глазами.
2: Это по отпечатку зубов они это поняли?
1: Да, я представляю, как грустил вот этот вот человек, который занимается раскопками. Боже мой, кареглазая. Смолу жевала.
3: Жвачку себе позволить не могла.
1: Я бы угостил тебя палтусом в ресторане. Я бы подарил тебе цветы. А ты, бедная моя, кареглазая брюнетка.
2: Ты думаешь, такой романтик был, да?
1: Нежно жуешь эту смолу. А как бы было здорово пригласить ее на какой-нибудь романтический фильм, взять ее за руку, посадить рядом, дать ей в руки букет цветов. Пускай жует их стебли, они же мягче. Они же мягче, чем смола.
2: Слушай, может быть, это вообще была не смола, а просто кусочек грязи, а у него бурная фантазия. Может быть такое?
1: Может быть. Знаешь, когда Василий Юрьевич первый раз развелся...
2: Ты про друга?
1: Да, про товарища своего. У него, отношений не было, наверное, года полтора.
3: А в чем было дело? Он был не готов?
1: Не важно, в чем было дело. Важно то, что Василий Юрьевич, увидев отпечаток на подушечке дивана от пяточки, возбудился настолько, что...
2: От своей?
3: А уже не важно просто, Полина, от чьей.
1: Что он готов был снова пойти с ней в ЗАГС и сказать «да» даже этой подушечке дивана.
2: Не терпите.
1: Нет, но все-таки мне жаль этого археолога, который...
2: Представляешь, жизнь посвятил этому делу безнадежному.
1: Представляешь, он, глядя в ее вот эти карие глаза, в ЗАГСе сказал: «Любимая, я всегда буду рядом».
4: А она, божевывая свой стебель, громко кулагает.

0: пора определиться. Вы купите, например, MDV кондиционер. Кондиционеры MDV не подводят, не простужают и не пересушивают воздух. MDV для тех, кто не любит кондиционеры или уже любит MDV.
1: Вы слушаете
2: Радио Юнистар. Юнистар.

0: реклама. Что ты выберешь? Доходность или надежность?
1: Я выберу вклад «Шодры» в банке «Добробыт». Ведь здесь есть и то, и другое. Фиксированная высокая процентная ставка 13,32 годовых на 13 месяцев. Выгодно и надежно. Подробности на сайте bankdobrobyt.by, в офисах продаж и по телефону 5-222-111.
2: Только в июле в гипермаркете Билд скидки на садовые качели 15%. Ждем по адресу: гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт Билд Шоп Бай. Телефон 599 69.

0: Погреем бай.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: В день рождения сети Мила можно все. С 16 по 22 июля кэшбэк 40% на декоративную косметику и парфюмерию. Кэшбэк начисляется на неакционные товары. Отмечаем праздник вместе. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер — сеть магазинов «Копеечка».
4: Включаем отпускное настроение вместе с «Копеечкой». Пельмени мясные подушечки боярские 4 рубля 29 копеек за 430 граммов. Порошок для стирки белья «Бимакс Автомат» 13 рублей 99 копеек за 3 килограмма. «Копеечка». Выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 16 по 30 июля. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 72 0.

0: Утреннее шоу на Юнистар, рубрика «Говорит страна». Итоги подводим. Вопрос сегодня мы задавали вот такой. Еще раз давайте повторим.
1: Что общего у оговорки и мамы вашей второй половинки?
0: Да.
2: Спасибо за все ваши сообщения. У нас есть тройка фаворитов.
0: Сейчас откроем троечку. Итак, давайте начнем вот с такого сообщения.
3: И там, когда вылетит, не поймаешь, обратно уже не вернешь.
0: Хорошо. Знают вот люди, вот мывшие окна в чистый четверг.
2: Такой вот юморок.
0: Ольга.
4: Ну что общего? Хотелось бы пореже встречаться.
2: Хотелось бы пореже встречаться.
0: И еще Инна.
5: Иногда там напрочь отсутствует логика.
0: Согласен. Ну что, Александру сегодня,
1: конечно.
0: Да?
6: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
7: «Эос», «Эос», «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
8: «Юнистар».
9: «Юнистар». Хит за хитом.

0: на Юнистар. Шоу «Зарядная станция» в отпуске. Пока в эфире лучшие моменты года. Самые яркие шутки и хиты для вашего энергичного утра. А уже 10 августа новый сезон, новое настроение и даже новый ведущий в команде.
1: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
2: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09. Или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
3: Витамин D для вашего дома. Мебельный мегамаркет «Домашний очаг».
4: Матусевича 35.
5: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
1: Это была реклама.
0: Вы слушаете

0: от 500 рублей и мега-бонусы и скидки. Подробнее на biondealer.by и по телефону 029-395-7395.
1: Доброе утро, с новостями Дмитрий Скороходов. Футболисты сборной Испании стали чемпионами мира. В финальном матче, который состоялся накануне в Нью-Йорке, они обыграли команду Аргентины. Основное время закончилось в ничью 0-0. В дополнительное аргентинцам пришлось играть в меньшинстве после удаления Энцо Фернандеса. И на 106-й минуте поединка гол забил Ферран Торрес. Напомню, ранее в поединке за бронзу сборная Англии победила французов со счетом 6-4. В составе проигравших дубль оформил Килиан Мбаппе, который стал лучшим бомбардиром турнира с 10 мячами. Ну а в Витебске вчера прошел концерт закрытия юбилейного славянского базара, пишет Билта. Перед зрителями выступили звезды из Беларуси и России, в том числе Ольга Бузова, Тео, Ольга Рыжикова. А еще выступил и каждый из членов жюри. Кроме этого, вчера назвали и победителя основного конкурса, исполнителя эстрадной песни «Витебск». Гран-при получила артистка из Италии Сорая. Ограничения на посещение лесов действуют в 80 районах Беларуси. Это данные интерактивной карты Минлесхоза, пишет Белта. Мера не коснулась только Гродненской области. Там в лесах нет никаких ограничений. Вообще же рекомендация такая. Перед каждым походом в лес заглядывать на официальный сайт министерства. Там оперативно обновляют данные о ситуациях в лесах. Кроме этого, информацию можно получить в райисполкомах и лесхозах. Новостям компании в Минске наградили лучших бизнесменов года, учредителей топ-менеджеров крупных белорусских предприятий. Дипломами конкурса «Человек дела 2026» и специальными призами от известного скульптора Сергея Гумилевского отметили 12 лауреатов. Среди победителей председатель правления Белгазпромбанка Ирина Потапова, генеральный директор компании «Металл Оптсбыт» Максим Крупейченко, Гродненский мескомбинат Ольга Янушка, директор филиала компании «Берестейский пекарь» Давид Городокского хлебозавода Сергей Леоновец и другие. А вот курсы Национального банка на сегодня: евро 3.31, доллар 2.89, 100 российских рублей 3 рубля и 69 копеек. Ну и в завершении выпуска: в Смиловичах с нового учебного года будут готовить пилотов сельскохозяйственных дронов. Об этом рассказали в эфире телеканала «Беларусь-1», пишет Белта. Обучение управлению, эксплуатации и ремонту беспилотников включено в программу «Тракторист-машинист» Смиловичского государственного колледжа. Оказывается, дроны уже помогают аграриям страны своевременно обрабатывать, подкармливать и подсушивать культуры перед уборкой, чтобы не пропустить ни одного участка. Это пока все новости, через несколько секунд о погоде.
0: Партнер новостей – Брестский мясокомбинат.
2: Брестский мясокомбинат в шестой раз стал лауреатом конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества за 2025 год, чем подтвердил свой статус, постоянный уровень качества и расширение ассортимента продукции. Брестский мясокомбинат благодарит правительство Республики Беларусь за высокую оценку своей деятельности.
1: По информации «Погода.бай», сегодня днем в Бресте плюс 23 и без существенных осадков. В Витебске и Могилеве 24 тепла, обещает дождь и грозу. В Гродно плюс 22, здесь тоже понадобится зонт. В Гомеле сегодня будет дождь и до 27 тепла. В Минске сегодня днем 23 градуса тепла, дождь, возможно, гроза. На этом пока все. Меня зовут Дмитрий Скороходов. Наша зарядная станция на Юнистар продолжается.
0: Партнер компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Хит за хитом. Весь день.

0: словарный запас. Прямо сейчас Вика будет делиться каким-то новым словом сегодня с книгами связанным.
1: Да, да, да. Слово это цундоку.
2: Давай еще раз.
1: Цундоку.
0: Японское какое-то происхождение.
1: 100% Именно так и есть. Этот термин обозначает привычку покупать книги, журналы, накапливать их дома. Ну, либо не читать сразу, либо не читать вообще никогда.
0: Слушай, ну...
2: Слушай, у меня подружка для интерьера купила пару модных таких дорогущих журналов с красивыми картинками. Я говорю, ты хоть сама читала? Он говорит, так там на английском мне понятно.
0: А у меня Вася покупал книжки в букинистических магазинах на дачу. Жег потом очень хороший рожь.
2: Очень дорого.
0: Не, в букинистических не всегда.
2: Так, ладно, давай нам подробности про это слово.
1: Ну,
0: Вася, надо сказать, что Вася еще

0: себя чувствовал немножко Гоголем в этот момент.
1: Сжигаю!
2: Ну, слушай, его рукописи должны были не гореть все-таки, для того, чтобы до Гоголя дорасти.
0: Нет, там мертвые души.
2: Как Петя уже сказал, это японское слово. В общем-то, это все подробности о происхождении этого слова. Но вот я хочу привести такой пример употребления, когда вы увидите, что ваш друг в очередной раз залип в ленте Инстаграма и вот листает ее бессмысленно. Скажите ему, что было бы неплохо, чтобы он не просто занимался цундоку на постоянной основе, а еще бы эти книжки реально читал.
0: О, как, видишь.
2: Да.
1: Классное слово. Надо бы запомнить.
0: Цундоку.
1: Да сложно. Надо записать. О, татуировку сделала.

0: представляет сервис «Куфр путешествия».
1: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на «Куфр путешествия».
2: Это Юнистар.
3: Юнистар.

0: реклама.
1: А теперь о погоде на выходные. Грильфест в Евроопт принесет резкое потепление в районе мангалов. С 20 июля по 2 августа шашлык из филе птицы пряный полуфабрикат всего 13 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: 23 июля в Большом зале Белгосфилармонии концерт «Летний подарок любимому городу». Программу из произведений Чайковского и Римского-Корсакова представит Государственный академический симфонический оркестр под управлением Александра Анисимова. 6+.
3: Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
4: В день рождения сети Мила можно все. С 16 по 22 июля кэшбэк 40% на декоративную косметику и парфюмерию. Кэшбэк начисляется на неакционные товары. Отмечаем праздник вместе. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплаты поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.

0: для детей старше 16 лет.
1: Ребята, игра, еще раз игра.
2: Да, играет с нами сегодня Диана. Диана мама в декрете, но до декрета Диана вообще-то медиком была. Доброе утро, Диана.
1: Доброе утро, Диана.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро. Доброе
1: утро. Скажите, пожалуйста, а сколько у вас уже детей?
4: Двое.
1: Двое детей. И сколько, вот знаете, сколько старший, сколько младше, му или младший?
4: Старший будет через неделю 6.
1: Старший.
4: Да, старший. А младший вот 1,9.
1: Как объем двигателя.
2: Маловитражечка. Класс. Диана, слушайте, ну а вот вы все навыки свои докторские на семье же тоже применяете, верно?
4: Конечно.
1: А муж у вас тоже врач?
4: Муж обычный рабочий.
1: Ну, в смысле, что делает рабочий? То есть есть же рабочие там, я не знаю, машины.
4: На заводе. На заводе. Собирает детали.
2: Ой, молодец какой.
1: Лего. Та история, когда увлечение лего переросло в профессию. Ну, здорово. Слушайте, ну, прям так вот у вас все хорошо складно. А скажите, вот чем вы... Вот смотрите, вы муж рабочий. Вы, хотел сказать детали забрать. Вы врач в прошлом, да? Кстати, в какой специальности врачу были?
4: В общей практике, которая работала в военкомате.
2: Вообще, какой золотой человек.
1: А какие вот, что вас объединяет вот с мужем? Где вы встречаетесь? Какие у вас увлечения? Что вас роднит?
4: Вообще, начиналось все с танцев.
1: Так.
4: А сейчас это

0: мероприятия, это дети, у нас фильмы смотрим, у нас много тем для общения. В основном это вот танцевальные темы, как-то спортивные.
1: Ну, понятно. Ну, классная у вас семья, здорово. Слушайте, прям вообще хочется сразу подарок отдать. И...
2: Mm-hmm. Не, ну подожди, давай все-таки сохраним традицию.
1: Ну, конечно, мы будем играть,
2: традицию.
1: естественно.
2: И выберем букву для вас, Диана, сегодня.
1: Да. Значит, генератор запускаем, выпадет буквочка. Вам нужно будет отвечать на все вопросы только словами на выпавшую букву. Другие слова использовать нельзя, это важно, Диана, хорошо?
0: Да, да.
1: Так, угу. Ну все, понеслась.
2: Итак, главная буква сегодня...
1: Буква Л. Люня.
3: Любовь.
1: Любовь.
2: У нас, точно, кстати, уверен, так надо говорить имена?
1: У нас давно была буква Л или
2: давно, нет? Давно, давно.
1: Нет, я просто вот что-то думаю, действительно, про любовь как-то не говорили. Давайте вот сейчас... Встречаются две подружки, одна другой хвастается. Значит, что встретила замечательного мужчину, про него рассказывает и задает вопросы про семейную, собственно, Диана, вашу жизнь. Подружкой такой внезапной будет Полинка Летова. Угу, вот. Угу. Но вы с ней, как девчонки, должны сейчас поворковать. Только все слова, еще раз, только на букву «Л», хорошо?
0: Да.
1: Все, ну, погнали!
2: Поехали! Ой, Диана, 100 лет не виделись. Я тут с мальчишкой одним познакомилась на скалодроме. А ты со своим где познакомилась?
0: На лестнице.
1: Так, на нельзя. Да.
0: Лестница.
2: Лестница, боже, где эта лестница была?
0: Лыжня.
2: Лыжня? На лестнице, на лыжне? Ну да, бог с ним. Диана, слушай, ну у меня такой, конечно, парень интересный. Он вообще из Эфиопии. А твой кто по национальности?
0: Ливанец.
2: Ой, твой ливанец. А зовут как?
0: Леон.
2: Ливанец Леон, потрясающе. Послушай, а он, может, что-то и вкусненькое тебе такое необычное, национальное готовит?
0: Лепешки.
2: Лепешки, а мой меня только драниками кормит. Ладно, Диана, расскажи, ну, а какие у вас вообще планы на жизнь? Ну, вот, может, поедете куда-нибудь?
0: Летать
2: будете? Куда?
1: Охота мне летать. Диана, ну смотрите, знаете, что я вам хочу сказать? Вот интересно так у вас получилось. До момента определения национальности вашего избранника как-то у вас сложновато шло. Там и лестница, и лыжня. Но как только вы решили, что он ливанец у вас,
2: Диана,
1: и лепешки пошли, и все сложилось. У вас, может быть, в прошлом бывший, может быть, ливанец был мужчина, нет?
0: Нет, очень много было однокурсников.
1: А, понятно.
2: Понимаете, о чем говорите.
1: О том, что был бывший ливанец, конечно, при муже не надо.
2: Диан, спасибо за...

0: Кондитерская фабрика «Красный пищевик».
1: Добро пожаловать к нам на фабрику! Я Звездный Джойц, и каждый день здесь начинается одинаково. Кто-то скажет «рутина», но для нас она такая сладкая. Здесь рождается наша драже Джойцы. Это место

0: Это здесь Хмаринская 8.
1: Фанипаль и Дзержинск. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Арлекин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 22 июля в Фанипале, 25 и 26 июля в Дзержинске. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облсфилармония. МТС 727-95-46.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
2: Это была реклама.

0: Доброе утро, с новостями Дмитрий Скороходов. Футболисты сборной Испании стали чемпионами мира. В финальном матче, который состоялся накануне в Нью-Йорке, они обыграли команду Аргентины. При этом основное время закончилось в ничью 0-0. Ну а в Витебске вчера прошел концерт закрытия юбилейного славянского базара, пишет Белта. Кроме этого, назвали вчера и победителя основного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск». Гран-при получила артистка из Италии «Сарая». Ограничение на посещение лесов действует в 80 районах Беларуси. Это данные интерактивной карты Минлесхоза, пишет Белта. Мера не коснулась только Гродненской области. Там в лесах нет никаких ограничений. В Смиловичах с нового учебного года будут готовить пилотов сельскохозяйственных дронов. Об этом рассказали в эфире телеканала «Беларусь-1», пишет Белта. Обучение управлению, эксплуатации и ремонту беспилотников включено в программу «Тракторист-машинист». Это пока все новости через несколько секунд о погоде.
1: Партнер новостей – открытое акционерное общество «Белпромимпекс».
2: Нужно изготовить или отремонтировать рукава высокого давления? Ждем вас по адресу. Минск, Бехтерева, 10. Без выходных с 8 утра до 8 вечера. «Белпромимпекс» – ваш надежный партнер в мире гидравлики.
0: По информации «Погода Бай», сегодня днем в Бресте плюс 23 и без существенных осадков. В Витебске и Могилеве 24 тепла, обещает дождь и грозу. В Гродно плюс 22, здесь тоже понадобится зонт. В Гомеле сегодня будет дождь и до 27 тепла. В Минске сегодня днем 23 градуса тепла. Дождь, возможно, гроза. На этом пока все. Меня зовут Дмитрий

с кондиционером «Медея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат Стор».

0: для детей старше 16 лет.
1: Прямо сейчас будем о вредностях говорить.
2: Вредные пищевые привычки родом из детства. В общем, родом то, что детства. Досталось нам от родителей. Первая
1: Давай.
2: Привычка – это застолье по поводу и без. И это точно про нашу семью.
1: Вот
2: я рассказываю. Ну, мама моя всегда накрывала стол по любому празднику. Ну, есть какие-то, там, Новый год, 8 марта. Тут вроде все понятно.
1: Ну, так все так делают.
2: О, нет, моя мама еще и на старый Новый год. И на всякие праздники и серии «От, мы елку убрали».
1: Типа…
2: Понимаешь, да?
1: Вот эта история, когда календарь открывается, и там...
2: Какой сегодня праздник?
1: День технолога.
2: Да, да. Да. Угу. И вот моя мама инженер, день инженера.
3: Грех
2: святое.
3: Не отметить.
2: Бабштра, дистресс святой. В общем, каждый раз нам только повод дай. И причем застолье всегда было такое, знаете, ну, хорошее, богатое, так, чтобы было понятно, что мы рады от всей души. Вот и я теперь тоже хочу все время накрывать большие столы и все время есть. Есть еще одна.
1: Столы есть? Слушай,
2: да
1: ну...
2: Да нет, накрывать столы и есть.
1: Я думал, ты хочешь столы есть. Думаю, ну ничего себе, у тебя зубы.
2: Не настолько тяжело все.
1: Такая ты как бобер. Раз и стол съела. Знаешь, ладно. Накрыла и съела. И муж говорит, я еще один стол купи, пожалуйста, книгу.
2: Летим дальше.
1: Куда?
2: Привычка доедать. Это доедать. Еще одна вредная привычка из детства. Знаете, когда мама говорила, пока не съешь из-за стола, не выйдешь. Или вот это в Африке дети голодают. Каждому же говорили наверняка. Нам приходилось все доедать. Это формирует неправильную пищевую привычку. Нужно есть по насыщению.
3: Да, ну вот меня, кстати, тоже заставляли доедать в детстве. Постоянно я терпеть
1: за
3: не могла
1: собакой.
3: Есть. Неудивительно, что у меня были проблемы с едой. И, в общем, меня пугали бородатым дядька, который придет и меня заберет.
1: Показывая фотографию Льва Николаевича Толстого на первой странице «Войны и мир». Вот. Но я вижу, по щечкам сейчас эта проблема отсутствует.
2: Сейчас кто первый, тот и съел.
1: Сейчас, наоборот, дядькой пугают, что не ешь больше.
2: Ладно, да. Третье, обещали. Обещали же три. И третье – это без хлеба сыт не будешь. Помните, это когда с хлебом надо было все. Не только суп,
3: да,
2: но и кашу, да, и
1: нравится,
2: остальное.
1: Мне очень нравится старый, давно-давно такой анекдот был, когда... Ну, девушка с мужчиной танцует в заведении, и мужчина вдруг падает в обморок. Девушка взволнованно кричит: «Воды, воды!» Она говорит: «И хлеба».
4: Партнер шоу «Маяк». Сеть магазинов низких цен.
5: Лето на максимум, цены на минимум в «Маяке». Сахар-песок, правила вкуса, 4 рубля 59 копеек за 2 килограмма. Масло подсолнечное, «Гуд», 3 рубля 69 копеек за 800 миллилитров. «Маяк», мы снижаем цены. Предложение действительно с 20 июля по 2 августа. Подробности на сайте «Маяк.Бел» и по телефону 29 144 70 00.
4: Радио «Юнистар».
6: «Юнистар».

0: старше 16 лет.
1: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, как убедить кого угодно в чем угодно и почему лучше не ходить в спортзал со своей второй половинкой.
1: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой.

0: больше.
1: Вместо конференц-залов – площадка под открытым небом. Вместо воды – самый сок. 28 июля в арт-пространстве «Эхо» впервые пройдет «Growing Picnic» – неделовое мероприятие нового формата. Хедлайнер вечера – маркетолог-практик номер один в России по версии РБК Илья Балахнин. Билеты на growing.by.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Это была реклама. А дальше мировой хит.
6: Партнер препарат «Диавен».
7: Мы ножки, мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли, как же летом наша жизнь нелегка.
8: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Флекс».

0: Рубрику представляет «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
1: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.

0: Ответная станция «В отпуске». Пока в эфире лучшие моменты года. Самые яркие шутки и хиты для вашего энергичного утра. А уже 10 августа новый сезон, новое настроение и даже новый ведущий в команде.
1: Реклама.

0: Смектика нет. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание. Нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Усыщение 7 дней. Реклама. Производитель Медопласт.
1: 4 и 5 ноября в Минске состоится международный форум для профессионалов «Дни маркетинга, рекламы и брендинга». В программе более 55 мастер-классов, выступления экспертов более 10 стран мира. Особое место займут выступления от брендов-финалистов престижной премии эффективности маркетинга от My Awards, которые представят свежие инновационные решения. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня. Регистрация на сайте branddefisday.by.
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: А в этом радиоролике звучит реклама «Стомики».
4: Стоматология «Стомика». Имплантация и иные виды стоматологических услуг «Стомика». 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
6: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
4: Это была реклама.
7: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Бриллиантовые комплименты от «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 31 июля. Настоящие бриллианты в подарок при покупке изделий «Кристалл» от 500 рублей. А еще бонусы и роскошное предложение на украшения с бриллиантами. Особенное лето ждет вас в «Белювелирторг». Подробнее на «Белювелирторг.бай» и по телефону 029-395-7395.
1: Доброе утро, с новостями Дмитрий Скороходов. Футболисты сборной Испании стали чемпионами мира. В финальном матче, который состоялся накануне в Нью-Йорке, они обыграли команду Аргентины. Основное время закончилось в ничью 0-0. В дополнительное аргентинцам пришлось играть в меньшинстве после удаления Энцо Фернандеса. И на 106-й минуте поединка гол забил Ферран Торрес. Напомню, ранее в поединке за бронзу сборная Англии победила французов со счетом 6-4. В составе проигравших дубль оформил Килиан Мбаппе, который стал лучшим бомбардиром турнира с 10 мячами. Ну а в Витебске вчера прошел концерт закрытия юбилейного славянского базара, пишет Белта. Перед зрителями выступили звезды из Беларуси и России, в том числе Ольга Бузова, Тео, Ольга Рыжикова. Еще выступила каждый из членов жюри. Кроме этого, вчера назвали победителя основного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск». Гран-при получила артистка из Италии Сарая. МЧС и Освод проводят профилактические рейды в местах отдыха, а еще учат детей плавать. Как пишет Ньюсбай, занятия проходят на базе оздоровительных лагерей в программе теоретической и практической части. Помимо обучения плаванию, спасатели обучают ребят действиям в нештатных ситуациях на воде, рассказывают о причинах несчастных случаев и правилах безопасности. А печальная статистика такая. С начала купального сезона утонуло больше 70 человек, в том числе 6 детей. А вот курсы Нацбанка на сегодня. Евро 3.31, доллар 2.89, 100 российских рублей 3 рубля и 69 копеек.

0: И в завершении выпуска. Ограничения на посещение лесов действуют в 80 районах Беларуси. Это данные интерактивной карты Минлескоза, пишет Белта. Мера не коснулась только Гродненской области. Там в лесах нет никаких ограничений. Вообще же рекомендация такая. Перед каждым походом в лес заглядывать на официальный сайт министерства. Там оперативно обновляют данные о ситуации в лесах. Кроме этого, информацию можно получить в райисполкомах и лесхозах. Это пока все новости. Через несколько секунд о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Бресте плюс 23 и без существенных осадков. В Витебске и Могилеве 24 тепла, обещает дождь и грозу. В Гродно плюс 22, здесь тоже понадобится зонт. В Гомеле сегодня будет дождь и до 27 тепла. В Минске сегодня днем 23 градуса тепла. Дождь, возможно, гроза. На этом пока все. Меня зовут Дмитрий Скороходов. Наше шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: для детей старше 16 лет.
1: С 7 утра на Юниста.
2: Простое действие, которое поможет сделать вас

0: Давай, дела, да, я не про удовольствие сейчас говорю, а дела какая-нибудь встреча, и тут бац, ее отменили. И ты понимаешь, что у тебя час свободного времени. И все, организм это воспринимает как какую-то дополнительную опцию, как бонус, как счастье.
1: Слушай, ну, я тебе хочу сказать, да, это действительно работает, потому что я очень хорошо вспоминаю момент. Помнишь, когда мы еще учились в школе, были обычно после зимних каникул, вот эта вот длинная четверть зимних до весенних, да, третья, длин. И в ней, как правило, всегда случался карантин, начинался грипп какой-то, все, школу закрывали на карантин. Я очень хорошо помню, тогда же не было ни телефонов мобильных, ни интернета, ни мессенджера, чтобы там классно я тебе написал вечером, что завтра в школу не приходим. Нет! И я помню, я иду в школу, какое-то такое морозное утро, снег под ногами хрустит, все понуро, пасмурно. И я уже подхожу к зданию школы, подозрительно детей никого нету, людей нет, учителей нет, как-то школа какая-то темная, что-то такое, что-то не... И подхожу к дверям, она деревянная дверь такая, обитая как, какими-то досочками, и на ней объявление от руки написанное. До 20 числа карантин. Я такой счастливый. Я это, ну, там две недели счастья или полторы, сколько выдалось. Господи, я помню в припрыжку домой с этим рюкзаком все. Но я тебе скажу, я это вот тогда прочувствовал. Я по этому принципу потом до конца школы я тоже занимался. Я сам отменял занятия.
0: И становился чуточку счастливее.
1: Да, и каждый раз думаешь, сейчас контрольная, доходишь до кабинета, ай, не пойду.
0: Слушай, ну это ты парень. Вот я смотри, с позиции девочки смотрю, ну, да? Вот если у меня какая-то назначена встреча, например, да? Я же к ней готовлюсь.
1: Ну,
0: я же какой-то наряд выбрала красивый, деловой, чтобы доверие внушать, понимаешь?
1: Ну, отменилась.
0: Подожди, я же прическу сделала, да? Я же вот этот макияж красивый. То есть я в такой боевой готовности.
1: И, вот так вот, и так раз отменилась, села в крест, такая думаешь, смотришь на себя в зеркало, думаешь, нифига себе я. Вот. А я тебе скажу, Вася мой товарищ, вот, он тоже, кстати, как-то один раз давно еще отменил на выходные. Должны были ехать к ее маме на выходные, к жене. И Вася говорит, а не поеду, я с вами, пацаны, остаюсь. Но, правда, он с нами потом остался, потому что жена ушла, и
0: вот.
1: Он еще долго как бы с нами был.
2: Партнер шоу «Кондиционеры MDV». Если хотите освежиться, то пора определиться. Вы купите, например, MDV кондиционер. Кондиционеры MDV не подводят, не простужают и не пересушивают воздух. MDV для тех, кто не любит кондиционеры или уже любит MDV.
3: Это радио Юнистар.

0: хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
1: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, как убедить кого угодно в чем угодно и почему лучше не ходить в спортзал со своей второй половинкой.
0: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
2: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
3: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавай.

0: Реклама. Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
1: 7734. Улыбайтесь, люди шире. Стомика.
0: Информация носит рекламный характер. Возможные противопоказания и побочные эффекты.
2: Витамин D для вашего дома. Мебельный мегамаркет «Домашний очаг».
3: Матусевича, 35.
1: Билетики выбирай и играй на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
0: Остался всего один рекламный ролик.
4: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
0: Это была

0: Вы слушали 10 хитов в 10 часов без рекламы и разговоров. В будни в 10 утра после утреннего шоу «Зарядная станция» на Юнистар. На Юнистар.
1: Реклама.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Вместо конференц-залов – площадка под открытым небом. Вместо воды – самый сок. 28 июля в арт-пространстве «Эхо» впервые пройдет «Гроуинг-пикник». Неделовое мероприятие нового формата. Хедлайнер вечера – маркетолог-практик номер один в России по версии РБК Илья Балахнин. Билеты на growing.by.
1: Это была реклама.
0: Вы слушаете

Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Мечтали о бриллиантах? Белювелирторг готов их вам подарить! По 31 июля в сети Белювелирторг

0: походов. Испания стала чемпионом мира по футболу. В финальном матче, который состоялся накануне в Нью-Йорке, она обыграла Аргентину. Основное время закончилось в ничью. В дополнительное аргентинцам пришлось играть в меньшинстве после удаления Энцо Фернандеса. И на 106-й минуте поединка гол забил Ферран Торрес. Ограничение на посещение лесов действует в 80 районах Беларуси. Это данные интерактивной карты Минлесхоза, пишет Белта. Мера не коснулась только Гродненской области. Там в лесах нет никаких ограничений. Вообще же рекомендация такая. Перед каждым походом в лес заглядывать на официальный сайт министерства. Там оперативно обновляют данные о ситуации в лесах. В Смиловичах с нового учебного года будут готовить пилотов сельскохозяйственных дронов. Об этом рассказали в эфире телеканала «Беларусь-1», пишет Белта. Обучение управлению, эксплуатации и ремонту беспилотников включено в программу «Тракторист-машинист» Смиловичского государственного колледжа. А вот курсы Нацбанка на сегодня: евро 3,31, доллар 2,89, 100 российских рублей 3 рубля 69 копеек. И в завершении выпуска: в Витебске вчера прошел концерт закрытия юбилейного славянского базара, пишет Белта. Перед зрителями выступили звезды из Беларуси и России, в том числе Ольга Бузова, Тео, Ольга Рыжикова. Кроме этого, вчера назвали и победителя конкурса «Витебск». Гран-при получила артистка из Италии Сарая. На этом пока все новости. Меня зовут Дмитрий Скороходов. Хорошего дня!
1: Партнер новостей – Брестский мясокомбинат.
2: Брестский мясокомбинат в шестой раз стал лауреатом конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества за 2025 год, чем подтвердил свой статус, постоянный уровень качества и расширение ассортимента продукции. Брестский мясокомбинат благодарит правительство Республики Беларусь за высокую оценку своей деятельности.
0: По информации «Погода Бай», сегодня днем в Бресте плюс 23 и без существенных осадков. В Витебске и Могилеве 24 тепла, обещает дождь и грозу. В Гродно плюс 22, здесь тоже понадобится зонт. В Гомеле сегодня будет дождь и до 27 тепла. В Минске сегодня днем 23 градуса тепла. Дождь, возможно, гроза.
2: Хит за хитом. Весь день.

0: Лето, музыка, кино. Радио «Юнистар» приглашает вас на бесплатные кинопоказы во дворике арт-пространства «Эхо». Каждую среду в 19:00 смотрим фильмы с легендарными хитами и слушаем мини-лекции Петра Сафронова о роли музыки в кино. Расписание кинопоказов на сайте unistar.by.
1: Реклама.
2: Желание загадай и играй на то лото бай. Телефон 017-329-2129.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская, 8.
5: Хозяйка под дождем где-то ходит, а дома хорошо и в миске котфет. Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно, и столько протеина, витаминов и минералов. Котфет сплошное.
6: Остался всего один рекламный ролик. Горячее предложение в три цены по 28 июля. Крупа гречневая, ядрица купеческая. Рубль 79 за 700 грамм. Стиральный порошок Ариэль 9,99 за 1,5 килограмма. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
7: Это была реклама. А дальше мировой хит.
8: Партнер препарат Смектосорб.
9: Селезенкин?
10: Есть.
9: Печенкин?
11: Есть.
9: Кишечник? Где кишечник?
10: Расстроился. Снова диарея.
12: Смектосорб для лечения острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Не требует разведения водой. Это уже готовая суспензия для приема. Смектосорб. Диарея в ловушке.
13: Реклама. Лекарственный препарат. Ознакомьтесь с инструкцией, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные эффекты. Не рекомендуется применение во время беременности и в период кормления грудью. У детей с острой диареей препарат должен применяться в комплексе с предварительным приемом орального ретрактационного раствора. У взрослых регидратация назначается при необходимости. Имеется ограничение в продолжительности приема. Максимум 7 дней. Производитель СП ООО «Фармум».

0: Реклама.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: 4 и 5 ноября в Минске состоится международный форум для профессионалов «Дни маркетинга, рекламы и брендинга». В программе более 55 мастер-классов, выступления экспертов более 10 стран мира. Особое место займут выступления от брендов-финалистов престижной премии эффективности маркетинга «Admire Awards», которые представят свежие инновационные решения. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня. Регистрация на сайте branddefisday.by.
3: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Это была реклама.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не было.

Teddy Swims, Mr. Know It All на Енистаре под музыку нового чемпиона хит-парада Енистар ТОП-20. Я, Вадим Савин, возвращаюсь к вам после выходных. Привет-привет! Как дела у лучших слушателей на свете? Как вы сегодня? Ну, мы с вами, этой ночью смотревшие финал чемпионата мира по футболу 2026, понятное дело, мы с вами не выспавшиеся. Сонно нынче, да и к тому же за окошком дождь, хмуро, прохладнее, чем это было на прошлой неделе. Ну, в общем, смотрите, что даст нам энергии с вами точно сегодня, что скрасит этот понедельник, более того, что выступит антидепрессантом в этот понедельник. На старте недели это праздник, Международный день торта сегодня. Так что я думаю, что по кусочку чизкейка мы с вами точно заслужили. Но вот на этой многообещающей ноте вливаюсь в ваши ряды. В 5 часов ближайшее проведем вместе, будем слушать отличную музыку, в офис дня будем играть.

0: Раньше остальных красотка Амель Бент. Немножко французского. Этот понедельник на Юнистар точно не испортит. Ждем мафилософии.
1: Реклама.
2: Лето. В разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай стильные смарт-часы Huawei Watch GT6 в размере 41 мм до 14 дней работы без подзарядки. Со скидкой 31% за 549 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: EOS. EOS. EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине eos.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
4: Фанипаль и Дзержинск. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 22 июля в Фанипале, 25 и 26 июля в Дзержинске. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
1: Остался всего один рекламный ролик.
5: Хотите чудо? Рекс, Пекс, Фекс.
6: А можно только чудо Рекс?
5: Можно! Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами. Для красивой шерсти и крепких костей.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Бриллиантовые комплименты от «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 31 июля. Настоящие бриллианты в подарок при покупке изделий «Кристалл» от 500 рублей. А еще бонусы и роскошное предложение на украшения с бриллиантами. Особенное лето ждет вас в «Белювелирторг». Подробнее на «Белювелирторг.бай» и по телефону 029-395-7395.
1: Добрый день, в Беларуси 12 часов и 1 минута. С новостями к этому часу Лесень.

Два государства Ближнего Востока, Северной и Восточной Африки. Глава государства отметил, что у него лично сложились давние добрые отношения с руководством многих стран, входящих в эту организацию. В том числе тех, представители которых приехали с визитом в Беларусь, сообщает Билта. Пятилетняя девочка выпала с третьего этажа в Осиповичах и сама дошла до подъезда. Как рассказали в Следственном комитете, ребенок играл на балконе под присмотром отца. Мужчина ненадолго отвлекся, а дочь в это время забралась на детскую ванночку и выпала из окна. После падения малышка самостоятельно дошла до подъезда, откуда ее до квартиры донесла соседка и вызвала скорую. Девочку экстренно госпитализировали, сейчас ребенок находится в реанимации, его состояние стабильное. Первое в истории музыкальное шоу прошло на футбольном чемпионате мира. Его организовали во время перерыва финального матча. Оно продлилось 11 минут. Музыкальную паузу открыла королева поп-музыки Мадонна. Она приехала на поле на огромном розовом автомобиле и костюме в цвет и исполнила свой хит «Music». Компанию ей составили легенды бразильского и мирового футболу Роналду и Рональдиньо. После эстафету приняли корейский бойс-бенд BTS и Джастин Бибер. А в конце шоу выступила символ чемпионата Шакира с хитом «Дай, дай», сообщает РИА Новости. И к новостям компании лучших бизнесменов года чествовали в Минске. Призы и дипломы конкурса

0: чтобы преодолеть путь от Земли до Солнца примерно 670 раз, сообщает РИА Новости. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Спасибо за новости, Леся. А сейчас на Инистар прогноз синоптиков по информации Погода.бай. Сегодня днем в Беларуси дожди, возможно, гроза. И только в Бресте сегодня без осадков и плюс 22. А вот в остальных городах дожди. В Гомеле сегодня днем плюс 26. В Гродно сегодня плюс 21. В Витебске, Могилеве и Минске сегодня днем 23 тепла.
2: Хит за хитом. Весь день.
1: Тем временем в Беларуси 12.04. От новостей и прогноза погоды переходим к музыке и слушаем ее, вашу любимую в формате хит за хитом. Это Амель Бенд и Ма Философия.

0: Ла Дракула, Тейм Импала и Дженни. Только что в 12.20 на Енистар. От меня, Вадим Савина, большущий привет всюду, где вы сейчас. Удачного, легкого, комфортного дня. Ну, а если предстоят развлечения, испытания, пусть будет удача. Ну и пусть... И сам процесс тоже доставляет вам удовольствие. И офис дня пусть сегодня пройдет легко и классно. Через 10 минут станем с вами свидетелями очередной интеллектуальной битвы двух замечательных белорусских компаний. Победитель получит в подарок вкусный набор от торговой марки «Мира». У нас отличные вкусные подарки. Ну а чтобы на этой неделе стать участником нашей игры «Офис дня», присылайте заявки через наш сайт unistar.by. Ну а что до музыки, через пару минут слушаем Риану, которая, кстати, была замечена на стадионе финального футбольного матча чемпионата мира по футболу 2026. Было ли ей интересно? Вот и любопытно ее мнение, конечно. Возможно, не узнаем сейчас, может, как-нибудь потом узнаем. Да, она поделится впечатлениями публично. Ну, а Unfaithful на Unistar послушаем сегодня однозначно.
1: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. С ним мы сможем снимать любые детали издалека без потери качества, ведь у него ультраширокий объектив и два телеобъектива с трехкратным и пятикратным зумом. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
2: Реклама.
3: Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
4: Только в июле в гипермаркете Билд скидки на обои и рулонные шторы 20%. Ждем по адресу: гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт Buildshop.by. Телефон 599-69-69.
5: Летняя распродажа на Ламода. До 15 августа любимые бренды со скидками

0: до 70%. Подробности на Ламода Бай и по телефону 8044-784-84-84.
1: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид» по улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим Трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Суши Хаус представляет легендарный суши-сет от Юнистар.
4: Он сделан так, как желали вы. Любимый вкус и еще больше рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии.
3: Подробнее по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер — сеть магазинов «Копеечка».
5: Включаем отпускное настроение вместе с «Копеечкой». Кока-кола и кока-кола без сахара 4 рубля 49 копеек за 2 литра. Мороженое «Лакомка ваниль» 1 рубль 55 копеек за 70 граммов. «Копеечка» – выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 16 по 30 июля. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 70 00.

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 14 по 27 липня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Алей Сланечниковый «Слобода» 5,89 за 1 литр. «Мартин» — это выгодно. «Мартин» — 44, 569, 33.

0: ваш офис лучший. Докажите это в игре «Офис дня». Просто ответьте на вопросы быстрее соперника. Слушайте и играйте. «Офис дня». В будни в 12.30 на Юнистар.
1: На часах 12.33. Ну что же, от Юнистар и меня, Вадим Савина, персонально большущий привет всем вам. Спасибо за то, что вы с нами. И мы начинаем на этой неделе очередную серию офисных игр «Офис дня». В будни в полпервого играем с замечательными белорусскими компаниями. Присылайте к нам заявки через сайт unistar.by и становитесь офисом дня. Процветайте вместе с нами. А от нас подарки сегодня вкусные. Это вкусный набор от торговой марки «Мира». Так, кто прислал к нам заявку? Кто сегодня появляется? В одном из углов офисного ринга это Петр, инженер компании «Калий Проект», которая занимается проектированием и сооружением промышленных зданий и сооружений. Петр, добро пожаловать к нам в эфир. Присоединяйтесь.
2: Добрый день.
1: Здравствуйте. Как вы? Как сегодня у вас дела?
2: Прекрасно. После победы испанцев.
1: Вот только хотел спросить, смотрели? Получается, смотрели. И за кого болели, теперь понятно. Петр, игра была интересной или так себе? Как вот на ваш взгляд?
2: Была интересна, но огорчила Аргентина. Очень слабо сыграли.
1: Я, кстати, совершенно с вами согласен. Ждал от них гораздо большего. Ну, испанцы заслуженно победили в этом плане.
2: Все по делу.
1: Да. Окей, ну сегодня со свежими силами есть что обсудить и с коллегами, и нам в эфире в том числе. А с кем сыграете вы сегодня? Играть будем с компанией «Белагра». Компания продает сельхозтехнику и запчасти. На правах специалиста Нина сегодня с нами в эфире. Нина, приветствуем, идемте к нам. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый день.
1: Нина, а вы футбол смотрели?
3: Одним глазом.
1: Одним глазом, да. Ну так, интересуетесь, но не так, как мы с Петром, например, наверное, да? А мужчины ваши активно смотрели, наверное, болели?
3: Мне кажется, вчера смотрели все.
1: Вы совершенно правы. Ну что ж, а сегодня давайте померяемся с вами силами, естественным интеллектом, блеснем эрудицией, задача, которая стоит перед вами. Правильно отвечать на вопросы, вас ждет 3 вопроса. Играем на скорость, надо отвечать быстрее соперника, но самое главное, дослушать вопрос до конца. Ну и как только я замолчу,

0: понятно с нашими правилами?
1: Да.
0: Все
1: да,
0: понятно. Волнуетесь?
1: Очень.
0: Нина, не волнуйтесь, здесь все свои. Правда, Петр?
2: Да, Нина, не волнуйтесь.
0: Все будет здорово. Да, как минимум поиграем от души. А уж кто победит, а пусть победа будет ваша. Да, я болею за каждого из вас. Ну что ж, удачи и легкой игры. И при счете 0-0 Калий-проект Белагра. Начинаем. Итак, понедельник, 20 июля. Ну что, вот такой делаем запись в нашем календаре. Такие звезды. Вы сегодня здесь. И первый вопрос. Внимание, друзья. Скажите, пожалуйста, как звали первую овечку, которая появилась на свет в результате клонирования? Ай, молодцы, ответ знаете, правильно, это Долли, действительно. Но не дослушали меня, так хотели ответить, правда. Фальстарт у нас случился. Назовем это разминкой, да. Вот самое тяжелое было дослушать вопрос до конца и дать правильный ответ. Действительно, Долли, 1996 год. Самый известный пример клонирования млекопитающего из ядра соматической клетки взрослой особи. Вот так, немножко сухого научного языка. Ну что, вы эрудиты, вы крутые. Жаль, никому не могу дать балл, потому что у нас небольшой фальстарт, но мы играем дальше, вопросов много. По-прежнему 0-0, но я уверен, что сегодня будет очень горячо у нас. Скажите мне, пожалуйста, дорогие мои игроки, как сейчас называется остров, который раньше был известен как Цейлон?
2: Мадагаскар.
0: Мадагаскар. Интересный вариант. Интересный вариант, Петр. Очень.
1: Шри-Ланка.
0: Нина, еще раз.
1: Шри-Ланка.
0: Шри-Ланка. Итак, у нас разделились мнения. Шри-Ланка. А кто-то еще говорит Шри-Ланка. Ударение, как оказывается, ланка, можно ланка. И так, и так, да. Но на Ланка больше, более распространенный вариант. Либо Мадагаскар. И, Петр, я вам скажу, что Мадагаскар достойный вариант, и часто Шри-Ланку путают с Мадагаскаром. Но Мадагаскар в Африке, далеко находится от Индийского океана. Шри-Ланка — это островное государство в Южной Азии, расположено в Индийском океане, к юго-востоку от Индии. И правильный ответ здесь — Шри-Ланка. Действительно, раньше Цейлон, теперь нынче вот эта страна. Теперь мы знаем. Все, Петр, собираемся, едем на Шри-Ланку. Правда, чтобы получше узнать этот чудесный райский уголок. Нина Белагра вырывается вперед. Счет 1-0. И, друзья, следующий вопрос для Нины может стать решающим победным голом, а для Петра возможностью сравнять счет. Внимание! Скажите, пожалуйста, дорогие игроки, кто является автором периодического закона химических элементов?
2: Менделеев.
0: Петр, повторите ваш вариант.
2: Менделеев,
0: да-да. И Нина дает точно такой же вариант. Это правильный ответ. Дмитрий Иванович Менделеев, русский ученый. То было в 1869 году, и на долю секунды Петр был быстрее. 1-1! Ох, как у нас горячо! Ну что же, напомню, что Калий-проект, и Петр, Белагра, и Нина. Ребят, вы молодцы. Каждый вопрос заканчивается правильным ответом. Ну что, значит, вот сейчас решающий финальный раунд. Финальный удар, можно сказать так. И пусть это будет правильный ответ, и пусть вам повезет. Внимание! Скажите, пожалуйста, вопрос такой, знаете, со звездочкой. Какое растение является основным в рационе панды?
2: Бамбук.

0: Да.
1: Эвкалипт. Классный вариант. Классный вариант. Ну что, панды, пищеварительная система панд может переваривать даже мясо. Вот, как выяснилось, да? Были как-то мы в прошлом году в зоопарке в Москве на панд. Специально поехали посмотреть на панд. Вот так вот мы такие были замотивированы. У меня было ощущение, что не только бамбук ели тамошние местные пушистики медведи. Ну и как выясняется, в зоопарках, да, их могут кормить и травой, и давать им даже фрукты. Вот, но основным в рационе панды является, ну так, если так отбросить все сомнения, именно бамбук. Бамбук! Ура! Да, партия! Ох, ну что, эвкалипт, достойнейший ответ. Нин, я вас обнимаю крепко, игра была шикарной. Вы сегодня вместе с Белагрой играли очень обаятельно и здорово. Я думаю, на матче-реванше, Нин, вы отыграетесь, будете нашей новой чемпионкой. Поэтому спасибо за игру. Пусть сегодня без подарка, но в следующий раз это будет однозначно золото. Спасибо, обнимаем, классного дня. Петр, ну что, Калий проект, офис дня. Наши поздравления. У-ху! Кто чемпион? Петр чемпион, да. И подарки достаются вам. Вам подарок. Вкусный набор от торговой марки «Мира», в который входят чипсы белорусские, снеки, картофель хрустящий «Злато» и новинка – кукурузные шарики-футболы. Ну, а еще, еще больше продукции и вкусов на сайте mirabel.by. Петр, спасибо за классную реальную игру. Как вам самому игра сегодня?

0: это любим.
1: Ваш офис лучший. Докажите это в игре «Офис дня». Просто ответьте на вопросы быстрее соперника. Слушайте и играйте. «Офис дня». В будни в 12.30 на Юнистар.
2: Реклама.
3: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
4: Вместо конференц-залов – площадка под открытым небом. Вместо воды – самый сок. 28 июля в арт-пространстве «Эхо» впервые пройдет «Growing Picnic» – неделовое мероприятие нового формата. Хедлайнер

0: Страшные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 22 июля в Фанипале, 25 и 26 июля в Дзержинске. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
1: Остался всего один рекламный ролик. В день рождения сети Мила можно все. С 16 по 22 июля кэшбэк 40% на декоративную косметику и парфюмерию. Кэшбэк начисляется на неакционные товары. Отмечаем праздник вместе. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029 373 0088 и на сайте mila.by. Это была

0: New Religion, это Bebe Rexha и Faithless. Второе место нашего хит-парада, кстати, после недавнего обновления радиочарта. Подробности свеженького Unistar Top 20 изучайте на нашем сайте unistar.by. Ну что, друзья, почти 13.00 нынче, вот только что на Unistar отличная музыка, чтобы сказать, ну все, дела на паузу ставим, мы на обед. Если, кстати, вы уже обедаете, приятного аппетита. От Unistar меня, Вадим Савинов, большой привет. Ну а если вы в отпуске или на каникулах и только-только проснулись недавно, ну, вас можно понять, ну тогда добро пожаловать, присоединяйтесь ко всем, кто бодрствует, присоединяйтесь к нашей компании, слушающих хит за хитом на Unistar. И дальше только для вас Pink Try. В ближайшие полчаса хитов на Unistar. BTS послушаем. Swim. Ну и раньше остальных музыка лета от группы Rio. Это солнечное Shine On через 5 минут. А еще прямо по курсу новости и прогноз погоды.
1: Реклама. Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
3: Производственный филиал ООО «Савушкин продукт» в городе Березе приглашает инженера-механика, инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике, работников технических специальностей, работников для работы на производстве, а также приемщиков с датчиков в производстве пищевой продукции. Возможно, обучение рабочих в процессе работы. Доставка транспортом предприятия из Белоозерска, Ивацевичей, Драгичина, Пружан. Телефон 8029-177-0051.
1: Это была реклама.
4: Вы слушаете

0: и Speedy. Подробнее на biodealer.by и по телефону 029-395-7395.
1: Добрый день, Белоруссия. 13 часов и 2 минуты. С новостями к этому часу Леся Никитина. Александр Лукашенко призвал развивать сотрудничество Беларуси с арабскими странами. Об этом президент заявил сегодня на встрече с председателем арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи. Делегация арабского парламента находится в белорусской столице с рабочим визитом. В ее состав вошли представители Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Ливии и Иордании. Глава государства подчеркнул, что Беларусь располагает хорошей основой для дальнейшего развития отношений с арабскими государствами и поддерживает их стремление к более тесному сотрудничеству, сообщает Белта. В Минске планируют расширить самые загруженные дороги и соединить районы дополнительными мостами и развязками. Такая цель стоит в генплане столицы до 2030 года, сообщает Белта. Так, новый путепровод прокладывают сейчас между Колесниково и Ратомской. Он соединит Фрунзенский и Центральный районы. Ожидается, что мост станет одним из 5 самых длинных в Беларуси. Стройка уже идет на участке над железной дорогой Минск-Молодечно. Улица Тимирязева станет 6-полосной, до 4-полос расширится Старовилинский тракт. В ближайших планах также построить мост между улицами Чурлёниса и Корженевского, который объединит Московский и Октябрьский районы. И к зарубежным новостям. США перебрасывают дополнительные боевые самолеты на Ближний Восток. Американские военные готовятся к возможному расширению военной операции против Ирана, которая началась в конце февраля. В июне Вашингтон и Тегеран при посредничестве

Катара и Пакистана подписали меморандум, который предусматривал прекращение боевых действий. Однако в ночь на 8 июля США возобновили удары по Ирану, заявив, что Тегеран нарушил условия достигнутых договоренностей, в том числе и тех, которые касаются

0: безопасности судоходства в Ормузском проливе, сообщает Белта. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 31 копейка, доллар США – 2 рубля 89 копеек, и 100 российских рублей – 3 рубля и 69 копеек. И в завершении выпуска: Родри стал лучшим футболистом на чемпионате мира. В рамках турнира футболист провел 8 матчей за сборную Испании, которая завоевала титул чемпиона мира и одолела в финале Аргентину. По итогам чемпионата мира испанскому вратарю Унаи Симону присвоили звание лучшего голкипера турнира. Титул лучшего молодого игрока достался еще одному представителю Испании, защитнику Пауку Барси. Звание лучшего бомбардира и титул лучшего снайпера чемпионата завоевал форвард сборной Франции Килиан Мбаппе. Кроме того, француз удостоился бронзового мяча. Серебряную награду получил аргентинец Лионель Месси, передает телеканал ОНТ. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Спасибо за новости, Леся. А дальше на Енистар прогноз синоптиков. По информации «Погода Бай», сегодня днем в Беларуси дожди, возможно, гроза. И только в Бресте сегодня без осадков и плюс 22. А в остальных городах дожди. В Гомеле сегодня днем плюс 26. В Гродно сегодня плюс 21. В Витебске, Могилеве и Минске сегодня днем 23 тепла.
2: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Медея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Медея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежные решения и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат Стор».
3: Хит за хитом. Весь день.
1: На часах 13.05. Самое время слушать много музыки на Енистар в формате «Хит за хитом». Начнем вот с этого. Музыка солнца, музыка лета. Это «Shine On» и проект «Рио» на Енистар.

0: Это BTS и Swim. Герои яркие звезды. Эфир Юнистар, герои нашего хит-парада Юнистар ТОП-20, в частности, герои главной пятерки нашего радиочарта. Ну и еще были замечены они на финальном матче чемпионата мира по футболу 2026. Выступали в музыкальной паузе, в перерыве между таймами. Выступали вместе с Мадонной на одной сцене, вместе с Шакирой, вместе с Тедом Лассо и Джастином Бибером были замечены на стадионе. Яркое шоу подарили под музыку Dynamite. Idol BTS. Молодцы. Смотрели? Это было душевно. Это было обаятельно, правда, друзья? Ну, а если не смотрели, я думаю, в интернете мы сможем загуглить и поглядеть именно шоу звезд. Что было колоритно, ярко и, безусловно, классно. Ну, а что до присутствия BTS в нашем радиочарте? Пятое место для кей-поп королей, наверное, все-таки низковато, правда? Если хотите поднять их повыше, и если хотите Swim слышать чаще в эфире Юнистар, тогда голосуйте за них всю неделю до пятницы. Ставьте лайки BTS и всем остальным вашим фаворитам на сайте unistar.by и в мобильном приложении Юнистар во вкладке ТОП-20. Чем у них будет больше лайков, тем они выше в рейтинге, значит, чаще будут зажигать для вас на Юнистар. Ну, а у нас через пару минут здесь Pink и Try, следом хит за хитом.
1: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
2: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает

0: просыпаешься утром с охотой.
1: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
0: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работу. Бай.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
4: Это была реклама. А дальше мировой хит.
6: Партнер препарат Диавен.
7: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море. О коротких платьицах и каблучках. Но

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 14 по 27 липня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Стейк лосося свежемороженый 37,99 за килограмм. «Мартин» — это выгодно. «Мартин Бай» 44 5 69 33.

0: Word. Бесподобный сэр Элтон Джон. Группа Blue в 13.38 на Unistar. Музыка, под которую очень легко, красиво и изящно продолжается лето с Unistar. Мы на это лето придумали для вас много-много интересного. Подробности читайте на нашем сайте unistar.by. Переходите по баннеру «Лето с Unistar». Ну и в частности, в телеграм-канале Unistar расписание будущих встреч в рамках книжного клуба с Лесей Никитиной 28 июля, в следующий вторник. Все желающие смогут с Лесей обсудить замечательную книгу «Почтальонша». Заявки принимаем всю эту неделю. Подробнее об этом в нашем телеграм-канале и на сайте unistar.by. Заглядывайте, изучайте, присоединяйтесь к нам и не скучайте. Пусть это лето пройдет ярко и классно. Ну а что до музыки, в ближайшие полчаса на Unistar DJ Tiesto, Ваня Дмитриенко, Кэти Перри. Это лишь некоторые из многих прямо по курсу. Хит за хитом.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Unistar.
2: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
3: Уника? Уника? Уника?
2: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленные в Италии из отборного мяса корма «Уника» – то, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь – компания «Ветторг-партнер».
4: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Кустов.
1: Надо знать.
4: Вы знаете, почему некоторые люди чихают на солнце? Выходишь из подъезда в солнечный день и начинается. У явления есть научное название – фатический чихательный рефлекс. Ученые считают, что у его обладателей есть своеобразная проводка в мозге. Нерв, отвечающий за реакцию на яркий свет, расположен слишком близко к нерву, который управляет чиханием. Когда зрачки резко сужаются от света, импульс может случайно перепрыгнуть, и нос воспринимает это как команду чихнуть. Такая особенность встречается примерно у 20-30% людей. И, кстати, это наследуется. Если кто-то в семье солнечный чихальщик, велика вероятность, что дети будут такими же. Так что если вас разобрало на чих, как только выглянуло солнце, вы просто обладатель редкого, но вполне безобидного таланта. Его не стоит путать с аллергией на солнце, потому что она вызывает сыпь, зуд и прочее в ответ на воздействие ультрафиолета. А это другое. И это надо знать на Unistar. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из вида.
1: Надо знать. Для детей старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочий день, на Unistar начинается «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера.

0: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, как убедить кого угодно в чем угодно и почему лучше не ходить в спортзал со своей второй половинкой.
1: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
2: Реклама.
3: Билетики выбирай и играй на то лото бай. Телефон 017-329-2129.
4: Только в июле в гипермаркете Билд скидки на садовые качели 15%. Ждем по адресу: гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт Билд Шоп Бай. Телефон 599-69-69.
5: Ох, хорошо под теплым душем. А у вас отключили воду? А у меня проточный водонагреватель. Взял в аренду в Минске. На сайте «Погреем Бай». Недорого. И вся семья чистая. Мойтесь летом с «Погреем Бай».
6: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобил.бай. Информация, которой можно доверять.
7: Производственный филиал ООО «Савушкин продукт» в Барановичах приглашает на работу работников на производство, специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефоны 80163-59-95-24, 80163-59-95-23.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: В день рождения сети Мила можно все. С 16 по 22 июля кэшбэк 40% на декоративную косметику и парфюмерию. Кэшбэк начисляется на неакционные товары. Отмечаем праздник вместе. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
10: Это была реклама. А дальше мировой хит.
11: Партнер — препарат Смектосорб.
12: Праздники, пикники, конечно, хорошо. Но веселье может испортить расстройство кишечника.
13: Смектосорб для лечения острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Не требует разведения водой. Это уже готовая суспензия для приема. Смектосорб. Диарея в ловушке.
14: Реклама. Лекарственный препарат. Ознакомьтесь с инструкцией, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные эффекты. Рекомендуется применение во время беременности и в период кормления грудью. У детей с острой диареей препарат должен применяться в комплексе с предварительным приемом орального ретрактационного раствора. У взрослых регидратация назначается при необходимости. Имеется ограничение продолжительности приема. Максимум 7 дней. Производитель СП ООО «Фармлайн».

0: Вот он, дэнс нашего июля, нашего лета. Это дэнс от проекта Slater. Как вам новинка эфира Unistar? Мощно. Зажигает, правда? Ну и, кстати, если в течение дня вас заинтересует хит из нашего эфира, самый быстрый, самый удобный способ узнать, что играло на Unistar, через наше мобильное приложение, потому что оно всегда у вас под рукой, как и ваш смартфон. Загружайте мобильное приложение Unistar бесплатно из Google Play, App Store и App Gallery, ну и в приложении слушайте наш прямой эфир. Голосуйте в Unistar Top 20 за вот этих претендентов, кстати. Ну и узнавайте не только, что играло, но и что будет играть, а будет у нас в ближайшие полчаса Келли Кларксон и Because of You. Ждем елку. Все будет, друзья. Будет елка обязательно. Ну и Nickelback и When We Stand Together. Здесь через 5 минут на Unistar. По-прежнему с вами я, Вадим Савин. Легкого дня, отличного продолжения понедельника и удачной недели.
1: Реклама.

0: Смертика нет. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. После лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медонопласт.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by. 23 июля в Большом зале Белгосфилармонии концерт «Летний подарок любимому городу». Программу из произведений Чайковского и Римского-Корсакова представит Государственный академический симфонический оркестр под управлением Александра Анисимова. 6+. Остался всего один рекламный ролик.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Это была реклама.
4: Вы слушаете

Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Бриллиантовые комплименты от «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 31 июля. Настоящие бриллианты в подарок.

0: 7-395.
1: Добрый день, Беларусь. 14 часов и 2 минуты. С новостями к этому часу Леся Никитина. Александр Лукашенко призвал развивать сотрудничество Беларуси с арабскими странами. Об этом президент заявил сегодня на встрече с председателем арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи. Делегация арабского парламента находится в белорусской столице с рабочим визитом. В ее состав вошли представители Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Ливии и Иордании. Глава государства подчеркнул, что Беларусь располагает хорошей основой для дальнейшего развития отношений с арабскими государствами и поддерживает их стремление к более тесному сотрудничеству. Сообщает Белта. 10 человек утонули в водоемах Беларуси за минувшие выходные. 17 человек были спасены. Об этом рассказали в Осводе. Среди утонувших были 11-летний мальчик, который поскользнулся возле дамбы на реке в Шкловском районе, и женщина, которая купалась в пожарном водоеме на Поставщине. Дональд Трамп вручил Кубок мира сборной Испании. Главные трофеи чемпионата мира по футболу президент США лично передал капитану победившей сборной Родриго Эрнандесу. А потом несколько минут оставался на подиуме, поздравляя остальных футболистов команды. На церемонии награждения также были глава ФИФА Джанни Инфантино и лидеры стран, которые принимали чемпионат мира. Это президент

0: Президент Мексики Клаудия Шейнбаум и премьер-министр Канады Марк Карни, передают телеканал НТ. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 31 копейка, доллар США – 2 рубля 89 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 69 копеек. И в завершении выпуска. В первый день проката «Одиссея» Кристофера Нолана показала потрясающий результат, который заставил изменить прогнозы на сборы за первые выходные. За один день фильм собрал 51 миллион долларов. Лента может стать третьим фильмом этого года, собравшим больше 100 миллионов долларов в дебютный уикенд после пятой части истории игрушек и «Супер Марио Галактика». Фильм основан на древнегреческом эпосе Гомера и рассказывает о судьбе Одиссея, которого играет Мэтт Дэймон. Также в фильме снялись Роберт Паттинсон и Зендея. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер новостей – Брестский мясокомбинат.
2: Брестский мясокомбинат в 6-й раз стал лауреатом конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества за 2025 год, чем подтвердил свой статус, постоянный уровень качества и расширение ассортимента продукции. Брестский мясокомбинат благодарит правительство Республики Беларусь за высокую оценку своей деятельности.
3: А сейчас на ИНИСТАР прогноз синоптиков. По информации Погода.бай, сегодня днем в Беларуси дожди, возможно, гроза, и только в Бресте сегодня без осадков и плюс 22. А в остальных городах дожди. В Гомеле сегодня днем плюс 26, в Гродно сегодня плюс 21, в Витебске, Могилеве, Минске сегодня днем 23 тепла.
2: Хит за хитом. Весь день.
3: Тем временем в Беларуси 14.05. Самое время возвращаться к вашей любимой музыке. Слушаем ее хит за хитом. И прямо сейчас Nickelback и When We Stand Together на Unistar.

0: Реклама.
1: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
2: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
1: Почему ты раньше молчала?
3: Все для школы и творчества в 3 цены.
4: Вместо конференц-залов – площадка под открытым небом. Вместо воды – самый сок. 28 июля в арт-пространстве «Эхо» впервые пройдет «Growing Picnic» – неделовое мероприятие нового формата. Хедлайнер вечера – маркетолог-практик номер один в России по

0: Величество Олег, всем желающим тоже отдохнуть по-королевски, просьба остановиться на куфар путешествия.
1: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим-трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Хозяйка под дождем где-то ходит,
4: а дома хорошо,
3: и в миске котфит.
4: Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно, и столько протеинов, витаминов и минералов. Котфит, сплошное.

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: 14 по 27 липня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Форель, филе кавалак 12,99 за 200 грамм. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Дай» 44 500 69 33.

0: для детей старше 16 лет. Хитовый комментарий на Юнистар.
1: Привет! Это «Хитовый комментарий» – программа о том, как любимые хиты комментируют в интернете. Сегодня о песне «Техас» – «Summer Sun», что значит «сын лета». Он приходит сыном лета. Он обжигает мою кожу. Мне снова больно. Тебя нет рядом. Хит «Summer Sun» шотландской группы «Техас», выпущенный в августе 99-го, стал одним из главных гимнов уходящего лета. «Summer Sun» переводится как «сын лета», но слышится «sun» — «солнце». Эта игра слов должна была привлечь внимание. Впрочем, так и вышло. Краткое содержание песни можно пересказать так. Воспоминания о курортном романе. И клип этому соответствует. Там солистка группы в объятиях одного мужчины вспоминает о другом. В нулевых ролик называли скандальным, но фанаты не согласны. «Поверьте, сейчас намного больше видео, которое заставит вас засмущаться», писали они в комментариях под клипом. Или вот. «Спустя 26 лет эта песня все еще согревает мое сердце, как летнее солнце». Делились и воспоминаниями. «Далекое и самое счастливое лето 99-го. Мне 21. Песня – гимн самой сильной, чувственной и неповторимой любви к человеку, с которым, увы, не сошлась дальнейшая жизнь. Но как же это было прекрасно! Мурашки до сих пор».
2: Ну а мы слушаем прямо сейчас. «Техас» – «Summer Sun».

0: комментарий.
1: Реклама.
0: Желание загадай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-2129. У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
1: «Эос», «Эос», «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
2: Летняя распродажа на «Ламода». До 15 августа. Любимые бренды со скидками до 70%. Подробности на «Ламода.бай» и по телефону 8044-784-84-84.
1: Остался всего один рекламный ролик.
3: Безграничность окрыляет. Скроль.

0: на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
2: Партнер — сеть магазинов «Копеечка».
3: Включаем отпускное настроение вместе с «Копеечкой». Пельмени мясные подушечки боярские 4 рубля 29 копеек за 430 граммов. Порошок для стирки белья «Бимакс Автомат» 13 рублей 99 копеек за 3 килограмма. «Копеечка». Выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 16 по 30 июля. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 70 00.

Алан Уокер, Кэтрин О'Райан, Изабел Мелкман и Broken Strings в 14.58 здесь на Инистар. Под эту красивую музыку я, Вадим Савин, рад вернуться к вам. Как идут дела после обеда в понедельник? Как? Пусть все получается. Однозначно, пусть все получается даже лучше, чем вы ожидаете. Если сегодня по плану отдых и развлечения, пусть погода не подводит. Да, ну а если дела на работе, то пусть идут легко, комфортно, особенно без суеты после обеда. Вы заслужили, а мы подыграем вам отличной музыкой. Тем более, что сама Аура Дионы на подходе. С песней «Адро».

0: А еще на подходе братья Гримм и тот самый легендарный хит. Одна из самых улетных песен нашего понедельника. Ну а раньше остальных. На Unistar K-Maro. Let's go! А еще новости и прогноз погоды. Оставайтесь с нами. Отличного дня!
1: Реклама.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.

0: любимому городу. Программу из произведений Чайковского и Римского-Корсакова представит Государственный академический симфонический оркестр под управлением Александра Анисимова. 6+.
1: Алло, имплантацию хочу. Алло, имплантацию хочу.
2: Имплантацию? Сделаем!
0: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии «Стомика».
3: «Стомика» 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
0: Информация носит рекламный характер. Возможные противопоказания и побочные эффекты.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
0: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Это была реклама.
6: Вы слушаете

Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Мечтали о бриллиантах? «Белювелирторг» готов их вам подарить!

0: огромные скидки. Подробнее на biondealer.by и по телефону 029-395-7395.
1: Добрый день, Беларуси. 15 часов и 1 минута. С новостями к этому часу Леся Никитина. В Минске планируют расширить самые загруженные дороги и соединить районы дополнительными мостами и развязками. Такая цель стоит в генплане столицы до 2030 года, сообщает Белта. Так, новый путепровод прокладывают сейчас между Колесниково и Ратомской. Он соединит Фрунзенский и Центральные районы. Ожидается, что мост станет одним из 5 самых длинных в Беларуси. Стройка идет на участке над железной дорогой Минск-Молодечно. Улица Тимирязева станет 6-полосной, до 4 полос расширят Старовилинский тракт. В ближайших планах также построить мост между улицами Чурлёниса и Корженевского, который объединит Московский и Октябрьский районы столицы. Больше 120 тысяч зрителей посетили мероприятие Славянского базара в Витебске. Это рекордное количество, сказал директор фестиваля Глеб Лапицкий. По его словам, 17 июля стал пиковым днем. В городе находилось около 50 тысяч человек. Кроме того, интернет-трансляции фестиваля уже собрали больше 15 миллионов просмотров. Также директор фестиваля сообщил, что в этом году в форуме участвовали представители 52 стран, сообщает агентство «Минск Новости». Сколько денег белорусы тратят на такси, рассказали в Минтрансе. Свежую статистику опубликовали в телеграм-канале министерства. Средний чек одной поездки по стране составил примерно 12 рублей. Это усредненная цифра по всей стране. Она зависит от региона, времени суток и класса автомобиля. В столице цены традиционно выше, в областных центрах ниже. И к новостям компаний. Белгазпромбанк и Банк развития предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям страны кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставка от 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте belgazprombank.by и по номеру 120. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро 3 рубля и 30 копеек, доллар США 2 рубля 89 копеек и 100 российских рублей 3 рубля и 69 копеек. И в завершении выпуска, каких грибов в этом году будет больше, рассказали белорусские ученые. По прогнозу Академии наук, сезон обещает быть удачным, и все благодаря снежной зиме. Обильный снег считается одним из главных условий хорошего урожая грибов. Главной звездой сезона станут опята. Порадуют грибников также подберезовики и лисички. Белых грибов ожидается примерно столько же, сколько и в среднем за многие годы. А вот урожай подосиновиков может оказаться немного ниже, чем обычно. Самыми грибными регионами традиционно считаются Витебская область и север Минской. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
2: Спасибо за новости, Леся. А сейчас на Инистар прогноз синоптиков. По информации погода бай, завтра днем в Беларуси дожди, возможно, гроза, и только в Гомеле. Завтра без осадков и плюс 24. А в остальных городах Беларуси дожди. В Бресте завтра днем плюс 18. В Гродно завтра плюс 17. В Витебске и Могилеве завтра 23 тепла. В Минске завтра плюс 19. И также дожди, возможно, гроза.

Как вам наша музыка сегодня? I'm Moving to the Sun. Классная новинка от Тугеля и Маэля Энджела и Алтрунейт. Они прекрасны в этой компании. 15.21, понедельник, и мы спешим вам напомнить. Радио Енистар и компания МТС приглашают вас на фото

0: расскажет много интересных историй. Ближайшая фотопрогулка пройдет на этой неделе в среду 22 июля. Гулять будем по Раковскому предместью. Чтобы стать участником, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и в темноте и может снимать издалека любые детали без потери качества. Идеальные фото вам будут обеспечены. Приобретайте Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Ну а что до музыки, далее на Unistar Hit за хитом, и уже через пару минут здесь Aura Dion и Friends.
1: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
2: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших

0: в команду.
1: 4 и 5 ноября в Минске состоится международный форум для профессионалов «Дни маркетинга, рекламы и брендинга». В программе более 55 мастер-классов, выступления экспертов более 10 стран мира. Особое место займут выступления от брендов-финалистов престижной премии эффективности маркетинга «Admai Awards», которые представят свежие инновационные решения. Главная тема форума – «Эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня». Регистрация на сайте branddefisday.by.
2: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская, 8.
3: Заходи и проверь свою удачу на Толатобай. Телефон 017-329-2129.
1: Остался всего один рекламный ролик.
4: А я, когда не могу заснуть, считаю зубы. Здоровые зубы.
5: 1, 2, 3.
1: Стоматология Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг Стомика. 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
6: Информация носит рекламный характер. Возможно, противопоказания и побочные эффекты.

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 14 по 27 липня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Алей Сланечниковый «Слобода» 5,89 за 1 литр. «Мартин» — это

0: для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
1: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
2: «Уника? Уника? Уника?»
1: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленные в Италии из отборного мяса корма «Уника» – то, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь – компания «Ветторг-партнер».
3: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Кустов.
0: Надо знать.
3: Вы знаете, почему экран телефона гаснет, когда мы подносим его к уху? Вы наверняка замечали, только начнешь говорить по телефону, поднесешь его к уху, экран гаснет. Все дело в маленьком датчике приближения. Он спрятан рядом с динамиком. Как только он понимает, что рядом есть препятствие, в данном случае ваше ухо или щека, экран отключается. Это сделано по трем причинам. Во-первых, чтобы вы случайно не нажали что-то щекой. Во-вторых, чтобы сэкономить заряд. Ведь экран ест больше энергии, чем кажется. И в-третьих, чтобы телефон меньше грелся, пока вы говорите. Датчик работает по простому принципу. Он излучает инфракрасный свет, который отражается от вашей кожи и возвращается обратно. Получив сигнал, телефон понимает – пора погаснуть. Так что, когда экран исчезает во время звонка, это не баг, а очень продуманная функция. И это надо знать на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из вида.
0: Надо знать.
4: Реклама.
5: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
6: Ох, хорошо под теплым душем. А у вас отключили воду? А у меня проточный водонагреватель. Взял в аренду в Минске. На сайте «Погреем.бай». Недорого. И вся семья чистая. Мойтесь летом с «Погреем.бай».
7: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
8: Фанипаль и Держин

0: Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Арлекин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 22 июля в Фанипале, 25 и 26 июля в Дзержинске. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер препарат Диавен.
4: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли, как же летом наша жизнь нелегка.
5: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
6: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Флекфарм». Беларусь.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
4: Фанипаль и Дзержинск. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 22 июля в Фанипале, 25 и 26 июля в Дзержинске. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Хотите чудо? Рекс, Пекс, Фекс.
5: А можно только чудо Рекс?
6: Можно! Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами. Для красивой шерсти и крепких костей.
5: Это была реклама.
7: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Бриллиантовые комплименты от «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 31 июля. Настоящие бриллианты в подарок при покупке изделий «Кристалл» от 500 рублей. А еще бонусы и роскошное предложение на украшения с бриллиантами. Особенное лето ждет вас в «Белювелирторг». Подробнее на «Белювелирторг.бай» и по телефону 029-395-7395.
1: Добрый день. С новостями к этому часу Леся Никитина. Рекордное число квартир построили в Беларуси в июне. Показатели превысили майские почти в 3,5 раза. Такие данные опубликовал Белстат. До июня рекордным оказался март, когда объем ввода жилой недвижимости в Беларуси составил почти 3500 квартир. Всего с начала этого года в стране ввели в эксплуатацию 1600 квадратов общей жилой площади. Около 250 школьных ярмарок запланировано в Беларуси к новому учебному году. Как рассказали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, на таких площадках можно будет найти все необходимое для школьников – одежду, обувь, рюкзаки и канцтовары. Ярмарки будут проходить во всех областных городах рядом с крупными торговыми объектами. Расширенная распродажа стартовала уже 15 июля и продлится до середины сентября, пишет Ньюсбай. И к зарубежным новостям. Энди Бернем официально вступил в должность премьер-министра Великобритании. Об этом сообщает телеканал Sky News. Ранее король Карл III принял отставку Кира Стармера с поста британского премьера. Вскоре 56-летний Бернем выступит с обращением к жителям Соединенного Королевства. Первым делом он также должен сформировать новое правительство. Обычно этот процесс занимает несколько часов, сообщает Белта. И к новостям компаний. Победителей бизнес-конкурса «Человек дела 2026» назвали в Минске. В нем уже 31 год подряд отмечают 12 представителей бизнеса. И впервые за всю историю конкурса большинство лауреатов – женщины. В числе победителей – директора компании «Color Express» Юлия Дубовская, «Бел Каролин» Татьяна Ващенкова, генеральный директор группы компании «А100» Яна Ястребова, создатель торгового центра «Метрополь», основатель бренда «Итейра», клиники эстетической медицины и салона красоты «Итейра» Ирина Терещенко и другие. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 30 копеек, доллар США – 2 рубля 89 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 69 копеек. И в завершении выпуска, что пообещали сделать испанские футболисты в случае победы на чемпионате мира, в финальном матче сборная Испании одолела Аргентину. Так, 19-летний Ламин Ямаль пообещал в течение 3 недель носить бороду и усы. 23-летний Педри должен перекраситься в блонд, а Гави заявил, что покрасит волосы в розовый цвет, и теперь ему предстоит воплотить это в жизнь. А Марк Кукурелья нанесет татуировку с портретом главного тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте, сообщает РИА Новости. На этом пока все, а через несколько секунд о погоде.

0: Партнер новостей «Брестский мясокомбинат».
1: Брестский мясокомбинат в шестой раз стал лауреатом конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества за 2025 год, чем подтвердил свой статус, постоянный уровень качества и расширение ассортимента продукции. Брестский мясокомбинат благодарит правительство Республики Беларусь за высокую оценку своей деятельности.
2: По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси без осадков, в Бресте, Гомеле и Гродно будет до плюс 14, в Могилеве и Витебске 10-12 тепла и в Минске плюс 12-14 и без дождей. Завтра днем осадков не обещают только в Гомеле, в остальных городах пройдут дожди и грозы. В Бресте и Гродно будет до 18 тепла, в Гомеле теплее, плюс 23-25, в Могилеве и Витебске 21-23 тепла и в Минске плюс 18-20, временами дождь, возможно гроза, так что прихватите с собой зонтики. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: реклама.
1: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
2: 4 и 5 ноября в Минске состоится международный форум для профессионалов «Дни маркетинга, рекламы и брендинга». В программе более 55 мастер-классов, выступления экспертов более 10 стран мира. Особое место займут выступления от брендов-финалистов престижной премии эффективности маркетинга от My Awards, которые представят свежие инновационные решения. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня. Регистрация на сайте branddefisday.by.
3: Билетики выбирай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-2129.
4: EOS, EOS, EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Летняя распродажа на LaModa. До 15 августа. Любимые бренды со скидками до 70%. Подробности на LaModa.

с инструкцией обязательно проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные эффекты. Не рекомендуется применение во время беременности и в период кормления грудью. У детей с острой диареей препарат должен применяться в комплексе с предварительным приемом орального регидратационного раствора. У взрослых регидратация назначается при необходимости. Имеется ограничение в продолжительности приема, максимум 7 дней. Производитель СП ООО «Фармлэнд».

0: для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
1: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
2: «Уника? Уника? Уника?»
1: Ищите уникальный корм для вашего питомца, приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь, компания «Ветторг-партнер».
3: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Кустов.
0: Надо знать.
3: Вы знаете, почему некоторые люди чихают на солнце? Выходишь из подъезда в солнечный день и начинается. У явления есть научное название – фатический чихательный рефлекс. Ученые считают, что у его обладателей есть своеобразная проводка в мозге. Нерв, отвечающий за реакцию на яркий свет, расположен слишком близко к нерву, который управляет чиханием. Когда зрачки резко сужаются от света, импульс может случайно перепрыгнуть, и нос воспринимает это как команду чихнуть. Такая особенность встречается примерно у 20-30% людей. И, кстати, это наследуется. Если кто-то в семье солнечный чихальщик, велика вероятность, что дети будут такими же. Так что если вас разобрало на чих, как только выглянуло солнце, вы просто обладатель редкого, но вполне безобидного таланта. Его не стоит путать с аллергией на солнце, потому что она вызывает сыпь, зуд и прочее в ответ на воздействие ультрафиолета. А это другое. И это надо знать на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из вида.
0: Надо знать. Лето, музыка, кино. Радио Юнистар приглашает вас на бесплатные кинопоказы во дворике арт-пространства «Эхо». Каждую среду в 19:00 смотрим фильмы с легендарными хитами и слушаем мини-лекции Петра Сафронова о роли музыки в кино. Расписание кинопоказов на сайте unistar.by.
4: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
5: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу.

0: подключить или на сайте belopb.by. И добро пожаловать в команду.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: 23 июля в Большом зале Белгосфилармонии концерт «Летний подарок любимому городу». Программу из произведений Чайковского и Римского-Корсакова представит Государственный академический симфонический оркестр под управлением Александра Анисимова. 6+.
3: Суши-вторник в Суши-хаус. Каждый второй ролл в заказе в подарок. Подробная информация и онлайн-заказ на сайте Суши-хаус-бай или по телефону 7440.
4: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим-трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
2: Остался всего один рекламный ролик.
5: А теперь о погоде на выходные. Грильфест в Евроопт принесет резкое потепление в районе мангалов. С 20 июля по 2 августа чевапчичи из свинины полуфабрикат всего 6 рублей 29 копеек за 350 грамм.
1: Подробности на euroopt.by и по телефону +375 44 788 88 80.
2: Это была реклама.

0: 16:57. Это наконец-то шоу «Ныне старые». Это наконец-то наш с вами понедельник. Тот самый, который мы заслужили, не такой уж и жаркий, и дающий нам возможность как следует потрудиться. Ну, трудиться уже можно закругляться с этим, потому что я пришла, а это значит предвестник вечера тут. Будем слушать хит за хитом, будем танцевать, будем зарабатывать подарки, ну и, конечно, улучшать свое настроение. По этому поводу нажимаю на play и говорю, кто будет с нами далее. Это Tame Impala и Dracula. Танцы минус и город. Раньше остальных Royal Gigolo с California Dreamin'. Вот с этого суперхита мы и начнем наш музыкальный уже вечерний час. Так что пристегивайтесь, мы ж поехали.
1: Реклама. Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай премиальную модель 2026 года. 4K QNED телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED со скидкой и оплатой частями на 24 месяца от 137 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе. Только в июле в гипермаркете Билд скидки на спецодежду 10%, а на товары для рыбалки 20%. Ждем по адресу гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт Buildshop.by. Телефон 599-69-69.
2: Эос, Эос, Эос. Ортопедические матрасы Эос в интернет-магазине eos.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы Эос.
3: Летняя распродажа на LaModa до 15 августа. Кроссовки Adidas, Puma, Reebok со скидками до 70%. Подробности на LaModa Buy и по телефону 8044-784-84-84.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
4: Это была реклама.
6: Вы слушаете

0: 500 рублей и мега-бонусы и скидки. Подробнее на biondealer.by и по телефону 029-395-7395.
1: Добрый вечер. В Беларуси 17 часов. С новостями к этому часу Леся Никитина. Александр Лукашенко призвал развивать сотрудничество Беларуси с арабскими странами. Об этом президент заявил сегодня на встрече с председателем арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи. Делегация арабского парламента находится в белорусской столице с рабочим визитом. В ее состав вошли представители Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Ливии и Иордании. Глава государства подчеркнул, что Беларусь располагает хорошей основой для дальнейшего развития отношений с арабскими государствами и поддерживает их стремление к более тесному.

0: сотрудничеству, сообщает Белта. Пятилетняя девочка выпала с третьего этажа в Осиповичах и сама дошла до подъезда. Как рассказали в Следственном комитете, ребенок играл на балконе под присмотром отца. Мужчина ненадолго отвлекся, а дочь в это время забралась на детскую ванночку и выпала из окна. После падения малышка самостоятельно дошла до подъезда, откуда ее до квартиры донесла соседка и вызвала скорую. Девочку экстренно госпитализировали, сейчас ребенок находится в реанимации, ее состояние стабильное. И к зарубежным новостям. США перебрасывают дополнительные боевые самолеты на Ближний Восток. Американские военные готовятся к возможному расширению военной операции против Ирана, которая началась в конце февраля. В июне Вашингтон и Тегеран при посредничестве Катара и Пакистана подписали меморандум, который предусматривал прекращение боевых действий. Однако в ночь на 8 июля США возобновили удары по Ирану, заявив, что Тегеран нарушил условия достигнутых договоренностей, в том числе и тех, которые касаются безопасности судоходства в Ормузском проливе, сообщает Белта. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 30 копеек, доллар США – 2 рубля 89 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 69 копеек. И в завершении выпуска. Первое в истории музыкальное шоу прошло на футбольном чемпионате мира. Его организовали во время перерыва финального матча. Оно продлилось 11 минут. Музыкальную паузу открыла королева поп-музыки Мадонна. Она приехала на поле на огромном розовом автомобиле и костюме в цвет и исполнила свой хит «Мьюзик». Компанию ей составили легенды бразильского и мирового футбола Роналду и Рональдиньо. После эстафету приняли корейский бойс-бенд BTS и Джастин Бибер. А в конце шоу выступила символ чемпионата Шакира с хитом «Дай, дай», сообщает РИА Новости. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
1: Ну а прямо сейчас о погоде. По информации сайта «Погода по этой ночью» в Беларуси без осадков. В Бресте, Гомеле и Гродно будет до плюс 14, в Могилеве, Витебске 10-12 тепла, в Минске 12-14 и без дождей. Завтра днем осадков не обещают только в Гомеле, в остальных городах пройдут дожди и грозы. В Бресте и Гродно будет до плюс 18, в Гомеле теплее 23-25, в Могилеве и Витебске 21-23 тепла и в Минске 18-20. Временами дождь, возможно гроза, так что захватите зонт, там мы едем дальше. Наш вечер только начался.
2: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Мидея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии. Удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат Стор».
3: Хит за хитом. Весь день.

0: 17:10. Это, наконец-то, шоу «Ныне старые» новости из мира авто. Сейчас такое расскажу. Знаете, какая самая дешевая Тесла в истории бренда? Кажется, это что-то нереальное. Но Наточка Бай рассказали, за сколько можно купить такую. Всего за 225 долларов. Без приставки тысяч, миллионов. Ну, конечно, это не электромобиль. Но это тоже транспорт. Компания выпустила фирменный беговел. Предназначен он для детей от 2 до 5 лет. Вот, у кого-то будет Тесла, например, у вашего ребенка, а у вас нет. В общем, этот беговел регулируется даже по высоте и, конечно, отличается оригинальным дизайном. Все в нем необычно. И рама, и руль, и сиденье, и цвет только один. Белый и крупный логотип. Та самая буковка «Т». А если доплатить еще $30, получите фирменную футболку. Ну уж, майку для ребенка за такие деньги я бы покупать не стала. В конце концов, всегда найдется подружка, у которой дети на пару лет старше. Вот они там поносят, может, даже на таком беговеле покатаются и отдадут. Вот, да, было бы идеально.
1: Радио «Юнистар».

0: 17:14. Это, наконец-то, шоу «Ныне старый», рубрика «Главный герой». Ну что, сыграем? Главное — дозвониться 242-9950, код Минска 8017. А потом, когда уже дозвонитесь, будете угадывать персонажа этого вечера. Стикер с теми самыми заветными буквами я уже на лоб себе наклеила. Ваша задача — понять, что за персонаж у меня на лбу, и у вас будут подсказки, естественно, и подарок в случае победы. Подарочный бокс для поддержания рабочего настроения от Работабай, бесплатного сайта по поиску работы в разных городах Беларуси. Еще раз, 242-9950, код Минска 8017, звонить сюда. Ну а о пробках рассказываю уже прямо сейчас. 4 балла из 10, говорит мне сервис Яндекс.Карты, трудно проехать на МКАДе от проспекта Независимости до Дачной улицы. 4 минутки уйдет на Партизанский проспект от железнодорожного моста до Селицкого. 8 на Смоленской проведете от Захарова до Ленина. Примерно столько же на проспекте Машерова от проспекта Независимости до Куйбышева. 6 на Сурганова от Платонова до проспекта Независимости. И примерно столько же, то есть 6 минут на Ленина от Ульяновской до проспекта Независимости. И вот еще вижу 9-минутную пробку на улице Киселева от Красной до Максима Богдановича. Еду вместе с вами я, Аня Васильева, и говорю: дозванивайтесь в игру «Главный герой». Сыграем!
1: Партнер дорожной информации — компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные.

0: Шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Привет, меня зовут Валентин Середа. Вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио «Юнистар» и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. С ним мы сможем снимать любые детали издалека без потери качества, ведь у него ультраширокий объектив и два телеобъектива с трехкратным и пятикратным зумом. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
2: Реклама.

0: Смектика мед. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеет противопоказания. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медонапас.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: В день рождения сети Мила можно все. С 16 по 22 июля кэшбэк 40% на декоративную косметику и парфюмерию. Кэшбэк начисляется на неакционные товары. Отмечаем праздник вместе. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
1: Выбор LG начинается здесь. Хмаринская 8.
7: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
1: В Трицыной.
7: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
1: В Трицыной.
7: А выгодные цены?
1: Вы уже знаете ответ.
7: Все для школы и творчества. В Трицыной.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
8: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер сеть магазинов «Копеечка».
10: Включаем отпускное настроение вместе с копеечкой. Кока-кола и кока-кола без сахара 4 рубля 49 копеек за 2 литра. Мороженое лакомка ваниль 1 рубль 55 копеек за 70 граммов. Копеечка. Выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 16 по 30 июля. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 70 00.

0: 17:24. Наконец-то шоу на Енистаре. Игра «Главный герой». И сегодня главным героем станет кто-то. Но прямо сейчас хочу познакомить вас с главным героем нашего прямого эфира. И это Мила. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Так, Мила с нами уже играла. Я ее прекрасно помню. Вот как оно второй раз, мне всегда интересно. Страшнее, чем первый?
1: Да нет, но каждый раз очень страшно.
0: Да ладно, я вас умоляю. Я уверена, что все будет так же легко, как и в прошлый раз. Ну что, на кого у меня классный подарок. На лбу у меня интересный персонаж. Поэтому у меня к вам вопрос. Вы готовы?
1: Как пионер, всегда готова.
0: Прекрасно, я уже слышала, откашлялись, чтобы громко задавать вопросы.
1: Да, да.
0: Отлично. Поехали. Револьвер, кино и Мадонна. Ваши вопросы?
1: Так, это ныне живущий персонаж, ныне живущий человек.
0: Да.
1: Так, даже мужчина это?
0: Да, абсолютно.
1: Револьвер, Мадонна.
0: И кино.
1: Это... Хорошо, понятно, что кино, даже не представляю.
0: Так, ну, Мадонна это актер, тут не понимаю. Просто так.
1: Это актер, я так понимаю. Певец?
0: Нет.
1: Не актер, не певец.
0: Но с фильмами связан. Кто это может быть?
1: Футболист какой-нибудь.

0: Нет, нет, нет,
1: ну вот кто там самый главный
0: модель?
1: В фильме?
0: А, режиссер,
1: ну,
0: получается.
1: Конечно, да, естественно.
0: А, так, муж Мадонны какой-нибудь,
1: ну?
0: Который... А я его не знаю.
1: Криминальные комедии.
0: А, Гай Ричи, который снял «Джентльменов» на последних секундах.
1: Молодец. Очень хорошо. Волнительненько, однако. Но успех. Успех, милая, я вас поздравляю.
0: Спасибо.
1: Вам просто в последний вагон буквально. Вы получаете подарочный бокс для поддержания рабочего настроения от Работа.бай. А еще на Работа.бай можно найти больше, чем просто работу. Ведь работа и заработок дают нам возможность исполнять желания. Например, купить велосипед ребенку, о котором он мечтает, поехать в отпуск всей семьей или сделать долгожданный ремонт. Ищите подходящую вам работу, а вместе с ней возможности на Работа.бай. Илла, я вас поздравляю.
0: Спасибо большое.
1: Оставайтесь на линии. Хочу знать ваш номер. Его-то я, к сожалению, наизусть не запомнила. Но у меня все впереди, чувствую. Такая вы целеустремленная. Молодец. С остальными едем дальше. У нас по курсу Элис Шук «The Day Before».
2: Рубрику представляет «Работа.бай». Бесплатный сайт по поиску работы в разных городах Беларуси.
3: Вы слушаете
4: Радио Юнистар. Юнистар.

0: 17:30. Это, наконец-то, шоу «Ныне не старо». Мы едем дальше прямиком в этот приятный вечер, который мы планируем провести. Ну, как мы, я уверена, наши пути сойдутся в одной компании. Avalon Rockston и... Этот хит буквально через 10 минут в полной версии. Parade of Planets тоже с нами. И Тима Мас, Брайан Молка, First Day. Раньше остальных. Хотя и этих ребят опередит мой коллега Валентин Середа, потому что ему есть что нам рассказать в программе «Больше жизни».
1: Реклама. Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки предусмотрена.

0: 9.
1: Витамин D для вашего дома. Мебельный мегамаркет «Домашний очаг».
2: Матусевича 35.
3: Фанипаль и Дзержинск. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 22 июля в Фанипале, 25 и 26 июля в Дзержинске. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Меня зовут Наталья Петровна. Я бухгалтер. И, честно говоря, мне больше нравится считать цифры, чем искать ответы среди десятков материалов. Поэтому я использую ИИ-помощник «Нормативка Бай».
6: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
4: Это была реклама.
7: Для детей старше 16 лет. Юнистар. Больше жизни. Партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин».
8: Знижки за фишки у «Мартин». С 17 червеня по 28 липеня знижки до 50% на товары для дома и прихожости. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Бай» 44 500 69 33.
9: Привет всем, кому больше всех надо. Меня зовут Валентин Середа. Вместе мы возьмем от жизни больше.

0: Люди начинают в основном потому, что тело расслабляется, мышцы горла теряют тонус и просвет дыхательных путей сужается. И это в целом естественно. Некоторые начинают храпеть с возрастом, потому что снижается не только тонус кожи, но и других тканей. И это может привести к опущению воздухопроводящих путей. Еще на интенсивность храпа ощутимо влияет лишний вес. На шее накапливается жировая ткань, и когда человек лежит, она давит на структуры ротоглотки и сужает дыхательные пути. Это и приводит к громкому храпу. Если храп появляется лишь иногда, не нарушает сон и не мешает жить, то лечить его не нужно. Главное, чтобы он не перешел в форму апноэ. Это такая ситуация, когда дыхание может задержаться даже на 10 секунд, и это может быть опасно. Поэтому апноэ надо лечить обязательно. В любом случае, чтобы избавиться от храпа, врачи часто рекомендуют сбросить вес. А еще для избавления от храпа в домашних условиях рекомендуют спать на боку или приподнять изголовье кровати и избегать сна на спине. Кроме этого, можно использовать зарядку для укрепления мышц дна рта, мягкого неба и язычка. Главное помнить, что храп – вопрос бытовой и решаемый. С вами был Валентин Середа. Живите жадно, берите от жизни больше.
1: Больше жизни –

0: 17:39. Это, наконец-то, шоу на Юнистар. И вдогонку летит интереснейшая новость. Хотите, чтобы вам, наконец, поверили? Тогда повторяйте. Психологи говорят, что если человек слышит или видит информацию неоднократно, он с большей вероятностью будет считать ее достоверной. Причем не нужно приводить аргументы. Можно просто повторять тезисы. Когда человек пытается определиться, является ли полученная информация правдой, он руководствуется логикой и тем, слышал ли он ранее что-то подобное. Даже название у этого явления есть – эффект иллюзии правды. Так что надо почаще говорить начальству, как много вы работаете, глядишь, и поверят. Ну и при этом не забывайте создавать видимость усердной работы. Можно даже прямо сейчас за 20 минут до окончания рабочего дня.
1: Рубрику представляет «СПА Ривьера». Место вашего отдыха и перезагрузки.
2: Лето. Сезон путешествий и отдыха. Подарите себе незабываемый отпуск в СПА Ривьера. Яркие впечатления, чистое блаженство и перезагрузка. Без дальних перелетов и суеты. Проспект Победителей, 110. Телефон 7884.
3: Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.

0: 17:43. Это, наконец-то, шоу «Не старый». Это рубрика «Драйв-чат». Итак, сегодня будем болтать. Вспоминаем, как это весело и продуктивно обычно бывает отвлекаться от очень важных дел. Ну давайте уже, возьмите в руки телефон, расскажите мне, каким словом или фразой вы бы описали прошедшие выходные. Не так много после них прошло, так что я уверена, не успела забыться. Может быть, это был полнейший восторг или ленивые вареники, потому что вы ленились и парились в бане. А может, это был марш-бросок или удар по бездорожью, потому что вы отправились по малоизвестным маршрутам Витебской области. Кто чем занимался? 610-9950, код 29. Сдавайте явки, пароли. Вдруг я захочу сделать то же самое, но только уже на следующих выходных. Ну а прямо сейчас хочу поделиться с вами информацией о пробках. Обновил сервис Яндекс.Карты, и пробки уже на 6 баллов из 10. По самым крупненьким затруднениям пробежимся. Это улица Козлова, проспект Машерова от Платонова до Куйбышева. Почти 20 минут. МКАД от Всехсвятской до Дачной улицы 15. 12 минуток уйдет на Могилевскую улицу, Толстого. От Свердлова до Вокзальной 10. На улицу Кабышкина от Партизанского проспекта до улицы Машиностроителей 10. Смоленская улица от Захарова до Ленина. Чуть больше 10 это улица Куйбышева. От Кульман до улицы Машерова. 10-минутные пробки на Ульяновской. От Красноармейской до Свердлова и Новонеева. От Долгобродской до Партизанского проспекта. 16 минут. Ну ничего себе чего. Киселева от Красной улицы улицы до Максима Богдановича. Ну, еду с вами я, Аня Васильева. Вместе с вами стою в пробках и напоминаю, что сегодня в драйв-чате мы болтаем, каким словом или фразой вы бы описали прошедшие выходные. 610-9950, код 29.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
3: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
4: В день рождения сети Мила можно все. С 16 по 22 июля кэшбэк 40% на декоративную косметику и парфюмерию. Кэшбэк начисляется на неакционные товары. Отмечаем праздник вместе. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029 373 0088 и на сайте mila.by.
5: На выходные в отель у замка прибывает его величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски, просьба остановиться на куфар путешествия.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Лето на максимум, цены на минимум в «Маяке». Сахар-песок, правила вкуса, 4 рубля 59 копеек за 2 килограмма. Масло подсолнечное,

0: на вишнях и собирали ягоды. Хороший урожай в этом году. Ох, меня это тоже не обошло. Под солнцем, периодически палящим, собирали ягоды на даче у бабули. И вот я бы свои выходные, наверное, описала, плавилась, как шоколадка на солнце. Ну, жаль, загар получился не такой шоколадный, как хотелось бы. Но все впереди, я надеюсь. По крайней мере, не эта неделя. Ну, ничего, от жары тоже нужно отдыхать. И мы едем дальше. У нас «Медуза» по курсу, немножечко «Рая». «Парадайз».
1: Юнистар.

0: Трудник задает сложный вопрос, времени на долгий поиск нет. ИИ-помощник «Нормативка Бай» помогает быстро разобраться в ситуации и подсказывает, что делать дальше.
1: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
2: Это была реклама.
1: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Бриллиантовые комплименты от «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 31 июля. Настоящие бриллианты в подарок при покупке изделий «Кристалл» от 500 рублей. А еще бонусы и роскошное предложение на украшения с бриллиантами. Особенное лето ждет вас в «Белювелирторг». Подробнее на «Белювелирторг.бай» и по телефону 029-395-7395.
1: Добрый вечер. В Беларуси 18 часов. С новостями к этому часу Леся Никитина. Александр Лукашенко утвердил изменения в сфере железнодорожного транспорта. Документ подписан, чтобы создать современную правовую базу и обеспечить жителей страны качественными, безопасными и надежными услугами железнодорожного транспорта, сообщает Белта. Рекордное число квартир построили в Беларуси в июне. Показатели превысили майские почти в 3,5 раза. Такие данные опубликовал Белстат. До июня рекордным оказался март, когда объем ввода жилой недвижимости в Беларуси составил почти 3500 квартир. Всего с начала этого года в стране ввели в эксплуатацию 1600 квадратов общей жилой площади. Сборная Испании возглавила рейтинг FIFA после победы на чемпионате мира по футболу. Следом идет сборная Аргентины, которая стала серебряным призером. Топ-3 замыкает Франция. Бронзовый медалист Англия располагается на 4-й позиции. После главного футбольного турнира из десятки сильнейших выпала сборная Германии. При этом заметный рывок совершила команда Норвегия, которая поднялась на 12 позиций с 31 на 19 место, пишет СБ «Беларусь сегодня». И к новостям компании. В Минске наградили лучших бизнесменов года, учредителей и топ-менеджеров крупных белорусских предприятий. Дипломами конкурса «Человек дела 2026» и специальными призами от известного скульптора Сергея Гумилевского отметили 12 лауреатов. Среди победителей председатель правления «Белгазпромбанка» Ирина Потапова, генеральные директора компании «Металлоптсбыт» Максим Крупейченко, Гродненский мясокомбинат Ольга Янушка, директор филиала компании «Берестейский пекарь» Давид Городокского хлебозавода Сергей Леоновец и другие. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 30 копеек, доллар США – 2 рубля 89 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 69 копеек. И в завершении выпуска: в Японии нашли нестандартное решение для борьбы с экстремальной жарой. Там начали продавать холодильники для людей. Принцип работы прост. Человек садится на встроенный стул внутри ящика из нержавеющей стали, который направляет мощные струи охлажденного до 5 градусов воздуха на голову, шею, плечи и спину человека и охлаждает организм быстрее, чем традиционные методы. Кроме того, по словам производителей, работа устройства будет обходиться всего $1

0: Но я надеюсь, что под этот хит от Вани Дмитриенко вы все-таки убежали с работы, а если нет, то тогда я желаю счастливой дороги и поскорее расправиться с очень важными делами, иначе чего ж вы задержались? А я пока задерживаюсь тут для того, чтобы рассказать вам новости из мира авто. И вот BMW и Toyota за экологичный транспорт. И это не про электрокары. Компании объединились ради создания бензина будущего. Они создают его из растительного масла, органических отходов и других биоматериалов. Если все пройдет как надо, новое экологичное топливо может стать альтернативой не только для новых моделей, но и для уже выпущенных машин с двигателем внутреннего сгорания. По характеристикам, новинка близка к обычному бензину, и использовать ее можно уже на существующих заправках. Топливо уже тестируют в Испании. Ну что ж, а мы ждем результатов. Надеюсь, растительное масло после этого не исчезнет с полок магазинов, если все пройдет как по маслу. Уж простите за каламбур.
1: Вы слушаете.
0: Радио
1: Юнистар.

18.15, наконец-то шоу «Ныне не старый», наконец-то игра «Прозевать невозможно». Будем бодриться с помощью хитов. И заодно проверим вашу музыкальную эрудицию, ну и, конечно, реакцию. В какой-то момент исполнитель зевнет и пропустит очень важное слово. Почему оно так важно? Потому что именно за это пропущенное слово я отдам подарок. Набор кормов для собак и кошек от компании www.zoovet и проекта «Мой питомец». Куда отправлять свои правильные варианты? 610-9950, код 29. Вот Таня пишет, нам очень надо. Нам тоже очень надо, у меня целых два голодных рта дома. Но, тем не менее, я вне игры. Так что буду молча завидовать вам. Ну и, конечно, еще раз напомню, то, что подарок этот я отдам за первый правильный ответ, который увижу в телеграме Юнистар. Нажимаю на play и слушаю мою Мишель. Возвращайся ко мне, возвращайся ко мне. Итак, зевок.

0: А мнения многие из вас разделились на два лагеря. Что за они, расскажу чуточку позже. А сейчас давайте о пробках в столице. Обновляю сервис Яндекс.Карты и вижу пробки на 5 баллов из 10. Так, хорошо, да как бы не так. Вот на улице Киселева не очень. От площади Победы до Максима Богдановича аж 26 минут придется постоять. Первомайская улица, Ульяновская, от Пулихова до Свердлова 10 минут. 11 на МКАДе от Всехсвятской до Дачной. Еще одна пробка на Минской кольцевой, только уже от Ваупшасова до Дачной улицы, и 5 минут. Козлова от Платонова до проспекта Независимости 10 минут, 15 идет на Смоленскую, от Захарова до Ленина, ну, мне кажется, уже традиционная пробка. Красная улица от Якуба Колоса до проспекта Машерова 7 минут, столько же на Сурганова от Платонова до проспекта Независимости. Аня Васильева тут, буду рядом с вами, буду следить, кто был первым, и расскажу вам об этом через минуток 7.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Реклама.
3: Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и функцией антибактериальной обработки со скидкой 301 рубль за 2499 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнера. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
4: Что ты выберешь? Доходность или надежность?
5: Я выберу вклад «Шодры» в банке «Добробыт». Ведь здесь есть и то, и другое. Фиксированная высокая процентная ставка 13,32 годовых на 13 месяцев. Выгодно и надежно. Подробности на сайте bankdobrobyt.by, в офисах продаж и по телефону 5-222-111.
6: В день рождения сети Мила можно все. С 16 по 22 июля кэшбэк 40% на декоративную косметику и парфюмерию. Кэшбэк начисляется на неакционные товары. Отмечаем праздник вместе. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
7: Летняя распродажа на LaModa. До 15 августа. Любимые бренды со скидками до 70%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
8: Что для вас значит работа?
9: Когда просыпаешься утром с охотой?
10: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
11: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
12: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
13: Остался всего один рекламный ролик.
14: Смачная вечера с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
13: Это была реклама. А дальше мировой хит.
15: Партнер препарат Диавен.
16: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли, как же летом наша жизнь нелегка.
17: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
18: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Ликфарм». Беларусь.

18:25. Это, наконец-то, шоу на Юнистар. И, наконец-то, будем подводить итоги игры «Прозевать невозможно». В какой-то момент моя Мишель зевнула и ввела многих в заблуждение. Слушайте, лидировало два варианта ответа. Вы разделились на два лагеря, да так уверенно. Мне кажется, ответы разделились 50 на 50. Я даже сама засомневалась.

Итак, два слова, которые вы чаще всего присылали в Telegram Unistar. В этом огромном небе или все-таки мире? Угу. Есть сомнения, да? Давайте слушать правильный ответ. Все-таки небе. Та-дам! Я поздравляю всех, кто ответил правильно, но раньше остальных свой правильный ответ дала Анна. Вот именно вас я поздравляю, именно вам я вручаю подарок. Набор кормов для собак и кошек от компании www.zoovet и проекта «Мой питомец». А 25 и 26 июля приходите в ТРЦ Палаццо на масштабную и яркую международную шоу-выставку кошек «Королевство кошек». Вас ждут увлекательные презентации редких и экзотических пород, большая юбилейная шоу-программа, конкурсы

0: представляет компания ВВП «Зоовет». Корма «Супер Премиум» и «Холистик» классов «Блиц Оптима Нова» и «Травет Плюс» от компании ВВП «Зоовет» – это оптимальные и по-своему уникальные рационы на основе свежего мяса и натуральных ингредиентов для здоровой и счастливой жизни ваших питомцев. Подробности на ВВП «Зоовет.бай».
1: Радио «Юнистар».
2: «Юнистар». «Юнистар».

0: Партнер шоу «Моторные масла» и «Автохимия Адека».
1: Моя сегодня с утра тарахтит и тарахтит.
2: А моя такая тихая.
1: Чем ты ее успокаиваешь?
2: Заливаю моторное масло Адека. Качественные европейские смазочные материалы для авто, мотоциклов и других видов техники от официального дистрибьютора в Республике Беларусь на adeka.by.
3: Восемнадцать часов и 31 минутка, и вот после того, как мы сверили часики, пора свериться с музыкой. Буквально через 10 минут тут невероятно завораживающий хит, который, собственно, так и называется «Magnetic». Как это легко звучит, воздушно, вот то, чего не хватает настоящего лета. Будет в эфире «Инистарт» буквально через пару минут, а еще тут поп. И Дэнни, «If Only You» раньше остальных. Хотя, как всегда, даже эту тройку опередит мой коллега Денис Кроходов с программой «This is Mova» на «Инистарт».
4: Реклама. АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор садовый для пикника «Стол и 4 стула» всего за 95 рублей.

0: Маркетолог-практик номер один в России по версии РБК Илья Балахнин. Билеты на growing.by.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Летняя распродажа на LaModa до 15 августа. Кроссовки Adidas, Puma, Reebok со скидками до 70%. Подробности на LaModa Buy и по телефону 8044-784-84-84.
1: Это была реклама.
3: Для детей старше 16 лет.
4: This is Mova на Юнистар.
3: Партнер программы — сетка гандлёвых крамов Мартин.
5: С 14 по 27 липня суперпропанова у гандлёвых крамах Мартин. Стейк лосося свежемороженый 37,99 за килограмм. Мартин, это выгодно. Мартин Бай, 44 569 33.
6: Вітаю! This is Mova! Разом слухаємо іншамовні хіти Юністар, каб лепш ведаць мову родную. Моє ім'я Дмитрий Скороходов.
4: This is Mova!
6: І сьогодні забяжим з вами крыху наперед у холодний вересень, напередодні бабінага лета, разом за Stereophonics, Indian Summer.

0: 18:42. Это мы с вами часики сверили. А сейчас давайте сверимся с драйв-чатом. Мы сегодня с вами болтали, каким словом или фразой вы бы описали прошедшие выходные. Слушайте, это было не так давно, это было буквально вчера и позавчера, так что есть что вспомнить. Я понимаю, что понедельник мог быть насыщенным, но сейчас окунемся в приятные мысли и, я надеюсь, приятные воспоминания. Напишите об этом в телеграме Unistar 610-9950, код 29. Я описала свои выходные как шоколадка, которую забыли на солнце. Да, были жаркие выходные. Выходные во всех смыслах этого слова. А что у вас? Очень скоро встретимся, и я все-все расскажу. А пока тот самый завораживающий хит на Unistar.
1: Рубрику представляет «СПА Ривьера». Место вашего отдыха и перезагрузки.
2: Лето. Сезон путешествий и...

0: Яркие впечатления, чистое блаженство и перезагрузка. Без дальних перелетов и суеты. Проспект Победителей, 110. Телефон 7884. Это Юнистар.
1: Юнистар.

0: Партнер шоу «Моторные масла» и «Автохимия Адека».
1: Восемнадцать часов и 46 минут. Это, наконец-то, шоу на Юнистар. Кто знает, может быть, кого-то мой голос застал по пути в спортзал. И вот, к слову, пришлось. Оказывается, в спортзал все-таки лучше ходить по отдельности. Ученые говорят, что эффективность сжигания жира зависит от времени суток. Но у мужчин и женщин процессы эти отличаются. Поэтому женщинам, если они хотят избавиться от животика, лучше заниматься утром. А вот мужчинам больше подходят вечерние тренировки. Они повышают выносливость, силу и настроение. Но время суток все-таки не главное. Главное, чтобы тренировки были регулярными. И в таком случае точно 5 вечерних коротких занятий будет лучше, чем одно утреннее затяжное. Ну а мы с вами занимаемся тем, что болтаем в драйв-чате. Напоминаю, мы сегодня говорим о том, каким словом или фразой вы бы описали прошедшие выходные. Ну а прямо сейчас пару слов о пробках столичных. Обновил сервис Яндекс.Карты. И самое крупное затруднение – это на улице Киселева от площади Победы до Максима Богдановича аж полчаса 15 минут. Смоленская улица от Захарова до Ленина. И дальше 5-минутные пробки. Улица Ленина от Интернациональной до Кирова, Калиновского от Норино-Долгойского тракта, Широкая от Восточно-Долгойского тракта, Логойский тракт, в свою очередь, от Калиновского до Седых, и Долгиновский тракт от Новаторской до Орловской. На этом все.
0: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Реклама.
4: Лето на максимум, цены на минимум в «Маяке». Филе цыплят бройлеров, ганна охлажденная, 13 рублей 59 копеек за 1 килограмм. Бумага туалетная «Вейро», 8 рублей 99 копеек за 24 рулона. «Маяк», мы снижаем цены. Предложение действительно с 20 июля по 2 августа. Подробности на сайте «Маяк.Дел» и по телефону 29 144

0: процессе работы. Доставка транспортом предприятия из Белоозерска, Ивацевичей, Драгичина, Пружан. Телефон 8029-177-0051.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Меня зовут Виктор Степанович, я юрист. Чем сложнее ситуация, тем ценнее возможность быстро разобраться в ней. Для этого у меня есть ИИ-помощник «Нормативка.бай». ИИ-помощник
3: «Нормативка.бай».
2: Быстро, четко, надежно.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер – препарат «Смектосорб».
4: Праздники, пикники, конечно, хорошо. Но веселье может испортить расстройство кишечника.
5: Смектосорб для лечения острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Не требует разведения водой. Это уже готовая суспензия для приема. Смектосорб. Диарея в ловушке.
6: Реклама. Лекарственный препарат. Ознакомьтесь с инструкцией, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные эффекты. Рекомендуется применение во время беременности и в период кормления грудью. У детей с острой диареей препарат должен применяться в комплексе с предварительным приемом орального регидратационного раствора. У взрослых регидратация назначается при необходимости. Имеется ограничение в продолжительности приема. Максимум 7 дней. Производитель СП ООО «Фармон».

18 часов и 54 минутки. Это драйв-чат в рамках, наконец-то, шоу. И мы этим вечером описываем фразой или одним словом прошедшие выходные. Что имеем к этой минуте? Вера пишет: белка в колесе. Я знала, что кто-то, да, умпахается. Вот, нужно было успеть, пишет, собрать ягоды, заморозить их, сварить варенье и отдохнуть. Вот последнее, мне кажется, важнее всего.

0: Было много. Олег пишет: комары, палатка, кайф. Этим все сказано. Да уж и правда. Можно только позавидовать. Сон, пишет Виктория. Ой, кого-то была сложная неделя. Выспались? Я надеюсь, что да. Если вы на это отвели целых 2 дня, тогда я уверена, что все пошло по плану. Ну, Вика что-то печатает. Сейчас. Да-да, на больничном. Вот это да! Загнанный конь, дача. Ребят, ну, вы себя не упахивайте, пожалуйста. Хотя вот я так говорю, а покушать-то вот это вот все, что на даче мы собираем. Любим же, да, и зимой, и осенью витаминочки с полей, что называется. Ну, держитесь, я мысленно с вами, и каждый раз ваше желание сворачивать горы на даче. Готовы поддерживать хит за хитом на Енистарну. Я Аня Васильева. Сейчас рядышком с каждым из вас. Отдыхаете вы, работаете или болеете, как Виктория. Управляйтесь скорее. Мы для вас хит за хитом поставим.
1: Это радио.

0: Партнер шоу «Моторные масла» и «Автохимия Адека».
1: Моя сегодня с утра тарахтит и тарахтит.
2: А моя такая тихая.
1: Чем ты ее успокаиваешь?
2: Заливаю моторное масло Адека. Качественные европейские смазочные материалы для авто, мотоциклов и других видов техники от официального дистрибьютора в Республике Беларусь на adeka.by.

18:59. Это наконец-то шоу на Юнистар. И мы продолжаем наш вечерний жаркий эфир хитами. Алекс Уоррен тут и Feel a Dream. От елки проще. Пусть ваш вечер будет простым, как в песне елки Маранди Энджелс. Раньше остальных. Сразу же после выпуска новостей и прогноза погоды на завтра.

электромонтажная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.

0: дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Это была реклама.
0: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Мечтали о бриллиантах? Белювелирторг готов их вам подарить! По 31 июля в сети Белювелирторг и Кристалл бриллиант в подарок! При покупке изделий Кристалл от 500 рублей и мега-бонусы и скидки! Подробнее на белювелирторг.бай и по телефону 029-395-7395.
1: Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. В Минске планируют расширить самые загруженные дороги и соединить районы дополнительными мостами и развязками. Такая цель стоит в генплане столицы до 2030 года, сообщает Белта. Так, новый путепровод прокладывают сейчас между Колесниково и Ратомской. Он соединит Фрунзенский и центральные районы столицы. Ожидается, что мост станет одним из пяти самых длинных в Беларуси. Стройка уже идет на участке над железной дорогой Минск-Молодечно. Улица Тимирязева станет шестиполосной, до четырех полос расширится Старовилинский тракт. В ближайших планах также построить мост между улицами Чурлёниса и Корженевского, который объединит Московский и Октябрьский районы. Сколько денег белорусы тратят на такси, рассказали в Минтрансе. Свежую статистику опубликовали в телеграм-канале министерства. Средний чек одной поездки по стране составил примерно 12 рублей. Это усредненная цифра по всей стране. Она зависит от регионов, времени суток и класса автомобиля. В столице цены традиционно выше, в областных центрах ниже. Каких грибов в этом году будет больше, рассказали белорусские ученые. По прогнозу Академии наук, сезон обещает быть удачным. И все благодаря снежной зиме. Обильный снег считается одним из главных условий хорошего урожая грибов. Главной звездой сезона станут опята. Порадуют грибников также подберезовики и лисички. Белых грибов ожидается примерно столько же, сколько и в среднем за многие годы. А вот урожай подосиновиков может оказаться немного ниже, чем обычно. Самыми грибными регионами традиционно считаются Витебская область и север Минской. И к новостям компании «Белгазпромбанк» и «Банк развития» предлагают малым и средним предприятиям

0: Могилеве и Витебске 10-12, тепла, в Минске 12-14 и без дождей. А вот завтра днем осадков не обещают только в Гомеле, а уж в остальных городах пройдут дожди и возможны грозы. В Бресте и Гродно будет до плюс 18, в Гомеле теплее 23-25, в Могилеве и Витебске 21-23 градуса, в Минске 18-20 и временами дождь, возможно гроза, так что зонтик будет не лишним.
1: За хитом. Весь день.

0: 19:25. Это, наконец-то, шоу на Юнистар. Обещал вернуться к вам с предсказаниями на завтра. Ну что, Овны, как всегда, начинаем с вас. Завтра ваша крыша будет столь ненавязчива, что вы можете решить, что она отъехала. Не обольщайтесь, она при вас. Просто это такое временное помутнение в сознании. Тельцы. Все, что завтра будет происходить, нужно внимательно рассмотреть и тщательно осмыслить, потому что это будет иметь немаловажное значение в самое ближайшее время. Близнецы. Завтра велика вероятность встретить знакомых в самых неожиданных местах. Это может повлечь самые разнообразные, в том числе и не совсем приятные последствия. Может, не выходите никуда на обед, а? Раки. Витающий в воздухе ветер перемен грозится задеть вас своим нежным крылышком. Постарайтесь не дать ему оторвать вас от земли, а то унесет еще в 39-е царство. Львы. Завтра облака перед вами рассеются, и вы увидите, насколько необоснованными были все ваши страхи и все ваши переживания. Вы можете смело начинать любое дело, непременно с ним справитесь. Девы, завтра вам не стоит особенно скромничать. Если вам есть что сказать, произнесите это вслух. В противном случае с вашим мнением могут перестать считаться надолго. Весы, вам придется забыть о гордости и попросить о помощи, ну или хотя бы о продлении срока, иначе вам не справиться. Лучше поступить так, чем продемонстрировать свою полную неспособность справиться с задачей. Скорпионы, вы вполне можете решить, что у вас приступ дежавю. Не стоит мучиться, это уже действительно с вами происходило, причем относительно недавно. По аналогии вы сможете примерно предсказать, что будет дальше. Стрельцы. Завтра не стоит слишком распускать язык, вы рискуете нечаянно выдать коммерческую тайну или просто сболтнуть что-то такое, что впоследствии могло быть использовано против вас. Козероги. Завтра вы имеете шанс приобрести мощного и долговременного союзника. Не отвергайте предложенную вам помощь, даже если она вам не нужна. И не забудьте поблагодарить. Водолей. Вы собираетесь сказку сделать былью? Ну так действуйте. Звезды говорят, что у вас получится. Только выберите хорошую сказку, не страшную. Рыбы мои. Завтрашний день будет наполнен трудами. Куча хозяйственных дел, которые вы столь долго собирали, вот-вот развалится. И вам придется, если не приступить к решению этих вопросов, то, по крайней мере, переложить их в другом порядке. Вот и разбирайтесь. Я надеюсь, это будет куча грязного белья, их можно вот это вот все с легкостью можно загрузить в стиралку, а вот если это куча проблем рабочих, ну, тут тогда уже вам не позавидуешь. Но мы будем рядом всегда поддерживать ваше внутреннее желание горы сворачивать. С помощью китов на Юнистар вот и дальше The Colors и Italo Disco.
1: Юнистар. Хит за хитом.

0: Партнер шоу «Моторные масла» и «Автохимия Адека».
1: Моя сегодня с утра тарахтит и тарахтит.
2: А моя такая тихая.
1: Чем ты ее успокаиваешь?
2: Заливаю моторное масло.

0: как его обычно описывают. Ну и надеюсь, что мы сделали его чуточку легче с помощью хитов Offenbach. Далее Miles Away. Aisha Clemency, If You Wanna Go Go. Саманта Джейд раньше остальных. Ну а что нам надо знать, расскажет мой коллега Дима Кустов через пару минут.
1: Реклама. АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление. Строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: 23 июля в Большом зале Белгосфилармонии

0: для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
1: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
2: «Уника? Уника? Уника?»
1: Ищите уникальный корм для вашего питомца, приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь, компания «Ветторг-партнер».
3: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Кустов.
0: Надо знать.
3: Вы знаете, почему экран телефона гаснет, когда мы подносим его к уху? Вы наверняка замечали, только начнешь говорить по телефону, поднесешь его к уху, экран гаснет. Все дело в маленьком датчике приближения. Он спрятан рядом с динамиком. Как только он понимает, что рядом есть препятствие, в данном случае ваше ухо или щека, экран отключается. Это сделано по трем причинам. Во-первых, чтобы вы случайно не нажали что-то щекой. Во-вторых, чтобы сэкономить заряд. Ведь экран ест больше энергии, чем кажется. И в-третьих, чтобы телефон меньше грелся, пока вы говорите. Датчик работает по простому принципу. Он излучает инфракрасный свет, который отражается от вашей кожи и возвращается обратно. Получив сигнал, телефон понимает – пора погаснуть. Так что, когда экран исчезает во время звонка, это не баг, а очень продуманная функция. И это надо знать на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из вида.
0: Надо знать.

0: 19.44, наконец-то шоу «Нини Стар» продолжается новостью вдогонку. И не только питомцам нужен кот, когда мы уезжаем в отпуск. Вот в Испании открыли первый так называемый отель для комнатных растений. Да, теперь свои герани и фиалки можно доверить профессиональным сиделкам. Уж не знаю, по какому принципу их принимают на работу, но знаете, что самое интересное? Гостиница бесплатная, но желающих отдать туда свои горшочки так много, что всем места не хватает. Еще бы. Особенно если учесть, что это бесплатно. Можно и в отпуск не ехать, но цветочки отправить отдохнуть. Ну, скажем так, от нас, любимых, а то их же обычно никто не спрашивает.
1: Рубрику представляет «СПА Ривьера». Место вашего отдыха и перезагрузки.
2: Лето, сезон путешествий и отдыха. Подарите себе незабываемый отпуск в СПА Ривьера. Яркие впечатления, чистое блаженство и перезагрузка. Без дальних перелетов и суеты. Проспект Победителей, 110. Телефон 7884.
3: Радио Юнистар.
4: Юнистар.
3: Хит за хитом.

0: Партнер шоу «Моторные масла и автохимия Адека».
1: Мы с вами медленно, но верно близимся к финалу нашего наконец-то шоу «Ныне старый». Вот пора закругляться с рубрикой «Драйв-чат». Этим вечером мы одним словом или фразой описывали прошедшие выходные. Завершить хотелось бы сообщением от Анастасии. Выходные прошли жарко. Огненно, под девизом «Красная спина, голубая вода, зеленая трава». Спина теперь просит гражданство на Марсе. Она красная и негостеприимная. А-та-ра-та-та. Кого же я еще в пятницу предупреждала о том, что СПФ нужно обновлять чаще? Панамочки, питьевой режим. Ну ничего, это я вам еще напомню, когда жара снова к нам вернется. Но, видимо, не на этой недели. Так что улыбаемся, не умираем от жары и пашем под хит за хитом «Ныне стар». Слушать будем далее «Hello Much» из «Black Eyed Peas». Let's get it started.
2: Реклама.
3: Хозяйка под дождем где-то ходит,
4: а дома хорошо
5: и в миске кэтфит.
6: Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно и столько протеина, витаминов и минералов. Кэтфит. Сплошное.
7: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
8: ЭОС. ЭОС

0: Алисы Элс. Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер — сеть магазинов «Копеечка».
2: Включаем отпускное настроение вместе с «Копеечкой». Пельмени мясные подушечки боярские 4 рубля 29 копеек за 430 граммов. Порошок для стирки белья «Бимакс Автомат» 13 рублей 99 копеек за 3 килограмма. «Копеечка». Выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 16 по 30 июля. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 70 00.

0: Не жарко, и слава богу, хоть поработать можно было нормально. Вот завтра, впрочем, такая же. Вполне себе комфортная температура. Да уж, необычное лето, я все еще не могу понять... Какое время года сейчас? Это ли тепленькая весна или все-таки лето? Но каждый раз отрезвляю себя взглядом в календарь. И, о боже мой, это же уже 20 июля. Что сказать хочется? Вне зависимости от погоды нужно наслаждаться этим летом и копить воспоминания, которые будут согревать нас холодной зимой. Вот этим и займитесь, может быть, даже уже этим вечером. Ну, а я, Аня Васильева, отпускаю вас в теплые объятия хитов. Джеймс Янг тут с невероятно красивым хитом о бесконечной любви. Infinity уже после выпуска новостей и прогноза погоды. Еще Imagine Dragons и Pitbull в компании Кристины Агилеры. Ну а прямо сейчас The Kid LAROI и Justin Bieber. Stay. Оставайтесь.
1: Вы слушаете
2: Радио Юнистар.

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. В Минске планируют расширить самые загруженные дороги и соединить районы дополнительными мостами и развязками. Такая цель стоит в генплане столицы до 2030 года, сообщает Белта. Так, новый путепровод прокладывают сейчас между Колесниково и Ратомской. Он соединит Фрунзенский и центральные районы столицы. Ожидается, что мост станет одним из 5 самых длинных в Беларуси. Стройка уже идет на участке над железной дорогой Минск-Молодечно. Улица Тимирязева станет 6-полосной, до 4 полос расширится Старовилинский тракт. В ближайших планах также построить мост между улицами Чурлёниса и Корженевского, который объединит Московский и Октябрьский районы. Сколько денег белорусы тратят на такси, рассказали в Минтрансе. Свежую статистику опубликовали в телеграм-канале министерства. Средний чек одной поездки по стране составил примерно 12 рублей. Это усредненная цифра по всей стране. Она зависит от регионов, времени суток и класса автомобиля. В столице цены традиционно выше, в областных центрах ниже. Каких грибов в этом году будет больше, рассказали белорусские ученые. По прогнозу Академии наук, сезон обеспечивает.

0: Падают грибников также подберезовики и лисички. Белых грибов ожидается примерно столько же, сколько и в среднем за многие годы. А вот урожай подосиновиков может оказаться немного ниже, чем обычно. Самыми грибными регионами традиционно считаются Витебская область и север Минской. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 30 копеек. Доллар США – 2 рубля 89 копеек. И 100 российских рублей – 3 рубля и 69 копеек. И в завершении выпуска. Ученые впервые пересчитали всех муравьев на Земле. Результаты впечатляют. Исследователи пришли к выводу, что сейчас на планете живет около 20 квадриллионов муравьев. Это число с 15 нулями. Если разделить его на количество всех людей, получится примерно 2,5 миллиона муравьев на каждого жителя планеты. Если поставить всех муравьев друг за другом, получится цепочка длиной около 100 миллиардов километров. Этого достаточно, чтобы преодолеть путь от Земли до Солнца примерно 670 раз, сообщает РИА Новости. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера. А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси без осадков. В Бресте, Гомеле и Гродно будет до плюс 14, в Могилеве и Витебске 10-12 тепла, и в Минске плюс 12-14 и без дождей. Завтра днем осадков не обещают только в Гомеле, в остальных городах пройдут дожди и грозы. В Бресте и Гродно будет до 18 тепла, в Гомеле теплее, плюс 23-25, в Могилеве и Витебске 21-23 тепла, и в Минске плюс 18-20. Временами дождь, возможно, гроза. Так что прихватите с собой зонтики.
1: Хит за хитом. Весь день. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси без осадков. В Бресте, Гомеле и Гродно будет до плюс 14, в Могилеве и Витебске 10-12 тепла, и в Минске плюс 12-14 и без дождей. Завтра днем осадков не обещают только в Гомеле, в остальных городах пройдут дожди и грозы. В Бресте и Гродно будет до 18 тепла, в Гомеле теплее, плюс 23-25, в Могилеве и Витебске 21-23 тепла, и в Минске плюс 18-20, временами дождь, возможно, гроза. Так что прихватите с собой зонтики.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в фонд «Бэтбай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры. Подробности на фонд «Бэтбай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
4: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси без осадков. В Бресте, Гомеле и Гродно будет до плюс 14, в Могилеве и Витебске 10-12 тепла, и в Минске плюс 12-14 и без дождей. Завтра днем осадков не обещают только в Гомеле, в остальных городах пройдут дожди и грозы. В Бресте и Гродно будет до 18 тепла, в Гомеле теплее, плюс 23-25, в Могилеве и Витебске 21-23 тепла, и в Минске плюс 18-20. Временами дождь, возможно, гроза. Так что прихватите с собой зонтики.
2: Хит за хитом. Весь день.

0: Короткая реклама.
1: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
2: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Встречи с сябрами всегда по отличному поводу. Где ты чувствуешь поддержку друзей. Где наши голоса звучат как один. И согревает тепло настоящей дружбы. Сябры, когда собираются свои.
2: Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
2: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Фанбет.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры. Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
3: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси без осадков. В Бресте, Гомеле и Гродно будет до плюс 14, в Могилеве и Витебске 10-12 тепла, и в Минске плюс 12-14 и без дождей. Завтра днем осадков не обещают только в Гомеле, в остальных городах пройдут дожди и грозы. В Бресте и Гродно будет до 18 тепла, в Гомеле теплее, плюс 23-25, в Могилеве и Витебске 21-23 тепла, и в Минске плюс 18-20. Временами дождь, возможно, гроза. Так что прихватите с собой зонтики.
2: Хит за хитом. Весь день.

0: войсках. Также они не просят граждан участвовать в каких-либо спецоперациях или оказывать содействие правоохранительным органам подобным образом. Если вам позвонили от имени якобы госструктур с такими просьбами, будьте осторожны, это мошенники. В случае подозрительных звонков немедленно сообщите об этом по телефону 102. Берегите себя и своих близких.
1: А дальше...

0: Политическая реклама.
1: Минское городское управление департамента охраны напоминает. Уезжая на работу, в отпуск, командировку или на дачу, позаботьтесь о сохранности своего имущества. Не забудьте закрыть окна, балконные рамы, проверить входную дверь, использовать охранную сигнализацию. Департамент охраны. Безопасность, проверенная временем.
0: А дальше хит за хитом.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси осадков не обещают только в Гомеле. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Бресте и Гродно будет до 18 тепла, в Гомеле теплее, плюс 23-25, в Могилеве и Витебске 21-23 тепла, и в Минске днем плюс 18-20, временами дождь, возможно, гроза. Так что прихватите с собой зонтики.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси осадков не обещают только в Гомеле. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Бресте и Гродно будет до 18 тепла, в Гомеле теплее, плюс 23-25, в Могилеве и Витебске 21-23 тепла, и в Минске днем плюс 18-20, временами дождь, возможно, гроза. Так что прихватите с собой зонтики.
1: Хит за хитом. Весь день. Touch you right now.

0: Сегодня днем в Беларуси осадков не обещают только в Гомеле. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Бресте и Гродно будет до 18 тепла, в Гомеле теплее, плюс 23-25, в Могилеве и Витебске 21-23 тепла, и в Минске днем плюс 18-20, временами дождь, возможно, гроза. Так что прихватите с собой зонтики.
1: Хит за хитом. Весь день.